0: чего дома.
1: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: наши песни.
1: Сколько можно ждать ответа, если
2: что?
1: В твоей жизни я пустое место.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Последние звонки для учащихся 9 и 11 классов пройдут в Беларуси в субботу. В Министерстве труда и социальной защиты дали рекомендации работающим в этот день родителям, желающим взять официальный выходной. В министерстве рассказали, работнику можно использовать имеющийся в запасе неоплачиваемый день отдыха. Он предоставляется за работу выходные праздничные дни, государственные праздники, сверхурочную работу. Еще один вариант – подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы либо с сохранением заработной платы при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором, иным локальным правовым актом организации или нанимателем. Брест готовится масштабно проводить своих выпускников во взрослую жизнь. 23 мая эпицентром праздника «Последний звонок» станет Грибной канал. Брестский горисполком опубликовал программу вечера, которая обещает стать самым громким событием мая для местных 11-классников. Праздник стартует в 19 часов. Выпускников ждут тематические фотозоны, интерактивы и полноценные фудкорты. Главным событием станет большой концерт и дискотека под открытым небом. За музыку отвечает известная кавер-группа из столицы и Бреста.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. По 14 августа в Министерстве образования работает горячая линия для абитуриентов и их родителей по вопросам организации вступительной кампании в учреждение образования. Позвонить можно по номеру +375 17 222 43 12. Режим работы в будние дни с 9 до 18, перерыв с 13 до 14 часов. И последнее. Дни трезвости во всех районах и городах Брестской области пройдут в субботу 23 мая с 8 утра до полуночи. Это связано с проведением последнего звонка. Ограничения на продажу алкоголя наступят также с 8 утра 12 июня до 8 утра 13 июня, охватывая период выпускных вечеров. Ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в объектах общепита, на розлив и в магазинах для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: Именно так. Это мы залетаем в вашу жизнь, друзья мои. Всем привет. 7.08 студийные показывают и каждому из вас. Мы сегодня желаем для того, чтобы действительно быть сегодня человеком впечатлительным, результативным, добрым, улыбчивым с самого утра. Нужно принять на грудь, правильно, ароматный кофе. Возможно, это будет капучино, латте, эспрессо. Уж не знаю, что вы любите. Возможно, вы любитель Рафа. Так вот, вы знаете, если сочетать кофейные зерна с утренним шоу «Самое доброе утро», тогда действительно, друзья мои, получится классный заряд бодрости на целый день. Это я вам гарантирую. Кто я? Зовут меня Юля Майская. И, конечно, с большим удовольствием и трепетом я нахожусь сегодня в вашей компании. Ровным счетом, как и всегда, ничего не меняется. С понедельника по пятницу залетаю в студию прямого эфира для того, чтобы напомнить вам, что и вы, уважаемые люди, если когда-то думали про радио, хотели поинтересоваться, а как же там все у них происходит за микрофоном, за динамиком, чем они живут, о чем говорят, помимо того, что выходят в эфир. Друзья мои, это невероятно классный мир родины, к которому вы можете, конечно же, прикоснуться и даже стать частью утреннего шоу «Самое доброе утро». Как это сделать? Легко и просто. Конечно же, в нашу рубрику «Народная перекличка» писать с самого утра. И, конечно же, я в надежде о том, что нас слушают повсеместно, абсолютно по всему миру. Не теряю такой надежды, потому что есть такая возможность. Радио Брест, fm.by, заходите к нам на сайт, кликайте кнопку, слушайте нас по всему миру. Ну, а мы, конечно, будем их создавать, удивлять, обязательно улыбать и заставлять двигаться с самого утра. Если утром вас легко может вывести из себя любая мелочь, ну, все мы проходили такую историю, правда, а раздражение и тоска просыпаются раньше вас, то и весь день, друзья мои, рискуют быть испорченным. Но, к счастью, есть множество всяких техник, методов, ну и, конечно же, любимая радиостанция, которая помогает это дело исправить. Обязательно хлопайте в ладоши, ну, казалось бы, да, может быть, на вас домашние посмотрят, улыбнутся, это уже результат, улыбка вашего окружения ранним утром. Но эксперты, правда, утверждают, что хлопать в ладоши, то есть начинать можно еще в кровати, друзья мои, сразу после пробуждения. В течение 2-3 минут энергично хлопать в ладоши, так, словно аплодируете любимому артисту либо любимому себе. Потом нужно встряхнуть руки, встать и начать совершать свои ежедневные утренние ритуалы. И все это, друзья мои, с песней, пляской и танцами. Кто-то сейчас улыбнется и скажет: Юль, вы чего? А где мы возьмем эту самую энергию с самого утра для того, чтобы, да, хлопать в ладоши и двигаться в ритм нашим трекам? Друзья мои, ну что, вот треки подоспели. И я просто призываю каждого из вас ранним утром, первый регион, город Брест, огромный привет! Давайте будем танцевать как суперзвезды. И в этом нам уже готовы помочь Мари Краймбрери. Всем привет!
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: Juga. Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Что ни день, то праздник.
2: Именно так, друзья, и в рубрике сегодня я докажу вам на деле, что можно отметить действительно огромное количество событий. И пусть действительно те моменты, которые вот сегодня вызывали сомнения, абсолютно все растают. И, может быть, все трудности, которые ранним утром вас накрыли, и вы не думаете, как же от этого спастись, друзья мои, живите настоящим моментом. И знаете, что мы с вами просто песчинки вот в таком просто мире, во Вселенной, в космосе и так далее. Вы сейчас поймете, о чем говорю. Международный день космоса, друзья мои, отмечается сегодня, 21 мая. Действительно, праздник, предложенный в далеком 1998-м астронавтом Эндрю Томасом. Идея, друзья мои, проста. Хотя бы один день в году напомнить человечеству, что за пределами атмосферы есть кое-что очень даже интересненькое. Ну вот космос. Ну что это такое космос? Мне кажется, это одновременно и величайшее достижение, и величайшее возможное смирение, и даже, может быть, страх. То есть, чем больше мы с вами узнаем о Вселенной, тем лучше, мне кажется, понимаем, как мало знаем и как мало значим вообще во Вселенной, во всей. Поэтому, если вы наделили свои проблемы каким-то глобальным смыслом, друзья мои, знаете, они ничего не стоят и абсолютно все решаемы. Вот пусть эта мысль посещает вашу голову и поселится там надолго с самого утра. Кстати, с 1961 года в космосе побывало более 600 человек. На орбите работает Международная космическая станция, все мы знаем. Ну, а частные, между прочим, компании уже продают билеты на суборбитальные полеты. Если сегодня вечером небо будет ясным, друзья мои, поднимите голову и посмотрите на звезды. Как минимум, одна из них точно моргнет именно вам в ответ. Ну, я в этом уверена, друзья мои. Еще сегодня отмечается классный, потрясающий день. Международный день чая. Я по чаю не скучаю, лишь бы ложечку была, правда? Так вот, 21 мая, Международный день чая, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2019-м. Дата выбранная не случайно, потому что май – пик сбора чайного листа в большинстве стран-производителей, а для миллиардов людей чашка чая – это и утренний ритуал, и антидепрессант, и повод для разговора. Вот это вот история. Ну что, попьем чайку, да? Да? Цифры вообще на самом деле впечатляют, друзья мои. Чай – второй по популярности напиток в мире после воды. Да, не кофе, потому как его пьют в 160 странах, а мировое производство превышает 6 миллионов тонн в год. При этом за каждой чашкой чая стоит труд миллионов фермеров, многие из которых живут за, между прочим, чертой бедности. Так, и на секундочку. В общем, друзья мои, наслаждайтесь сегодня чаем, помните о тех, кто его выращивает, а лучше, что вы можете сделать 21 мая, заварить хороший чай и угостить кого-нибудь ранним утром. Пакетик из офисной кухни тоже считается за хорошее угощение и, конечно же, такой лайт-момент для общения, друзья мои. Здесь Юля Майская. Всем по чаю ранним утром. Кому-то, может быть, по кофе. Но самое главное – продолжать двигаться вместе навстречу новому дню.
1: Знай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, а вот температура воздуха по области сегодня составит от 21 до 26 градусов тепла. В Барановичах и Бресте сегодня будет 21-23 тепла. В Пинске 22-24. 4 градуса.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
6: Мечтаете расширить бизнес? Модернизировать производство? Открыть новое направление. Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
7: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Есть такие слова в песне «От твоих касаний могу дышать». Да, аритмия, Лёш Свик, «Не лето», «Мэри Гу». Вот такой трек получился. Слушайте, я подумала, знаете, о чем? А действительно, есть очень тактильные люди. И для них объятие с самого утра равно просто 100% подзарядки и настройки на рабочий день. Да и на результат тоже это влияет. Ну вот, например, не обнял тебя твой любимый человек с самого утра. Все, обиделась. Не, я обиделась. Я, помните, да, эту песенку? Совершенно иронично. Друзья мои, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я решила разобраться. Слушайте, ну а кто же они среди зодиакального круга самые обидчивые знаки зодиаков? Давайте разберемся. Ведь у каждого человека, давайте так, свой неповторимый характер. Согласны? И в жизни бывают моменты, когда мы чувствуем себя задетыми. Не всегда легко сохранять спокойствие, согласитесь? Особенно, когда под угрозой наше с вами эго, например, порой сложно игнорировать несправедливые отношения. Это тоже есть. И вообще на нашу восприимчивость с вами, дорогие люди, влияет не только темперамент, но и астрологический знак, уверяют нас астрологи. Так вот, сегодня действительно я разберусь, чего они там накуролесили, эти самые удивительные и классные люди-астрологи, и согласны ли вы будете со списком топ-3 самых обидчивых знаков зодиака. Итак, среди самых обидчивых представителей зодиакального круга козероги – это вы. Да, для козерогов, уверяют нас астрологи, крайне важное признание и уважение. Они болезненно реагируют на любую критику. Козероги вообще часто скрывают свои обиды, но копят их внутри. Им вообще свойственно, уверяют астрологи, зацикливаться на негативных переживаниях. Они очень ранимы и имеют много душевных шрамов. Хотя со стороны может так и совсем и не показаться. Раки, вы чего на козерогов-то посматриваете? Проходите, вы тоже в списке самых обидчивых представителей знаков зодиака. Да, раки известны своей повышенной чувствительностью, ну, почти как и рыбы. Они принимают все близко к сердцу, служить их прощение, прощение раков – это задача не из легких, уверяют нас астрологи. Раки обладают тонкой душевной организацией, и критика, и замечания от близких особенно ранят раков. Вот так. Тельцы, а вы чего, куда собрались? Не уходите далеко. Вы лучше пройдите и присядьте рядом с раком и козерогом, потому что тельцы – одни из самых обидчивых знаков зодиака, уверяют астрологи. Они эмоциональные, долго переживают негативные эмоции, даже незначительные. Замечание может их задеть. Вообще, тельцы прощают, но это требует времени. Они стремятся к гармонии, стабильности, и любое, конечно же, нарушение этого баланса вызывает у них сильную обиду. Вот такой знак зодиака получился у нас сегодня, да и список в том числе, друзья мои. Если вы обидчивый человек и живете с обидой, ябедой, корябедой, обидой, но человек почему-то не попал наш в список, обязательно дайте обратную связь. А если вы живете с раком, это мега необидчивый человек, человек и астрологи ошиблись, тогда тоже напишите на студийный вайбер 33-код-399-00-11. Ну а мы продолжаем далее лететь по нашему музыкальному плейлисту. Ловите лучшие треки, не отлучайтесь надолго, ведь совсем скоро гороскоп на день сегодняшний.

хорошо, внимательности в вашем случае сегодня еще лучше. Тельцы, что у вас сегодня? Итак, хороший день для комфорта, причем не обязательно дорогого. Иногда счастье тельцы – это когда никто не трогает 20 минут. И кофе, наконец, нормальной температуры, друзья мои. Тельцы, сегодня найдите время для спокойной паузы. Только для себя. Близнецы, четверг принесет неожиданный диалог. Возможно, с человеком, от которого вы обычно слышите только «ок» или «понял». Сегодня, кстати, разговор близнецы может вас удивить. Так что будьте открыты к общению. Раки, что касается вас, ну что, день подходит сегодня для восстановления порядка в жизни и в своей голове, хотя бы символического. Разобрать сумку, удалить лишние фото или перестать хранить чек двухмесячной давности – уже маленькая победа. Раки, избавьтесь сегодня хотя бы от одной ненужной мелочи, будет легче. Львы, сегодня вам захочется немного праздника без причины. Ну и правильно, четверг вообще, мне кажется, недооценен в этом смысле. Не все мы хорошее обязаны ждать пятницы, согласитесь вы, правда? Поэтому устройте себе приятный момент без повода и объяснений. Девы, кто-то рядом может вести себя нелогично сегодня с вами. Да, не пытайтесь срочно все исправить, иногда лучший вклад девы в психическое здоровье позволит людям быть странными отдельно только от вас. Ну и девы, не берите на себя ответственность сегодня за чужой хаос, разберитесь со своим. Весы, отличный день для новых впечатлений, даже небольшая смена маршрута или случайная покупка после работы способна неожиданно перегрузить вашу голову. Измените, весы, привычный маршрут, настроение сразу станет легче. Скорпиончики, сегодня полезно меньше думать за других. Человек мог просто забыть ответить, а не писать драму в трех актах у себя в голове. Не накручивайте себя сегодня. Стрельцы, день может подкинуть внезапную идею, связанную с поездкой, отдыхом или чем-то новым. Не отмахивайте все и сразу. Иногда самые хорошие планы начинаются со случайных мыслей. Козероги, четверг хорошо подходит для разговоров об деньгах, работе, будущем. Главное, не превращать обычное обсуждение бюджета в заседание Международного экономического совета в вашем случае. Водолейчики, сегодня будет особенно легко заряжаться чужим настроением, поэтому держитесь поближе к тем, кто умеет смеяться, а не к тем, кто с утра уже устал от человечества. Рыбы, хороший день для маленьких радостей. Музыка в наушниках, да, в моем случае точно так. Вкусный ужин, вечер без лишнего шума. Именно из таких вещей сегодня собирается ощущение нормальной жизни. И не откладывайте рыбки удовольствие на потом. День создан для уютных мелочей. Вот такой гороскоп на сегодня. Пусть четверг будет насыщенным, приятным и удивительным днем для каждого из вас.

0: Реклама.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Металл Профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл Профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест.
1: Итак, друзья, ну что, сегодня в рубрике «Сплю и вижу» готова вот о чем с вами поговорить. Когда-нибудь вообще возникали вопросы относительно того, что, ну, слушай, давай сегодня будем спать раздельно, а? Что-то я как-то с тобой не высыпаюсь, знаешь, вот как-то вроде засыпаем нормально, а вот просыпаюсь, ну, такой, как будто просто на батуте побывал, хотя не планировал. Вообще, сон бок о бок с любимым человеком, что может быть лучше, вы скажете, правда? На деле же, мне кажется, что совместные ночи могут стать испытанием для каждого из нас, кто просыпается ранним утром и не понял, вроде спал, не выспался. Да что ж такое? Да потому что всю ночь холодно было, потому что одеяло кто-то себя стягивал и так далее. Да, кое-кто хорошо ладит в одной постели, друзья мои, но немало и тех, кто каждую ночь готовится к битве. Кто-то громко храпит, кто-то закутывается в кокон даже в двух одеялах, то есть в свое и в твое еще. Ну, ведь мы все на самом деле спим по-разному. Одни лежат смирно, почти не двигаясь, правда? Хорошо, если у вас такие вторые половины. Другие напоминают цирковых акробатов. Одни тянут одеяло к себе, другие, как я уже говорила, храпят, третьи что-то бормочут во сне и даже вскрикивают. В общем, отношения выходят на совершенно иной уровень, да, после встречи со спящим альтер-эго вашего партнера. Ну, что делать, если отношения дороги, то совместный сон невыносим. Конечно, спать раздельно, уверяют эксперты. Да-да-да, друзья мои, есть несколько фактов, которые подтверждают эту отличную идею. Во-первых, вам не будет тесно, да, первый факт. Есть такой момент? Есть такой момент. Далее, не придется менять режим сна и условия, ведь действительно кому-то нужно почитать, кому-то фильм перед сном посмотреть, а кто-то сразу на подушку и брык, и уснул, собственно. А еще эксперты утверждают, что у супругов, которые спят раздельно, появляются больше страсти. Ну, вот вам тоже хороший такой факт, правда, приятный. А еще утверждают психологи, что действительно, когда супруги спят раздельно, отношения становятся крепче. Ну и, казалось бы, где логика в этом во всем, друзья мои? Не может быть такого, правда? Так или иначе. Но утверждают, что очень даже может быть. Уж не знаю, друзья мои, результаты проводили исследования и оказались такими недвусмысленными. Самые худшие оценки выставились после тех ночей, когда женщины плохо спали. Более того, на общее, скажем так, на общение супругов сон женщины, между прочим, сказывается сильнее, чем тяжелые дни на работе и другие стрессы. То есть если проснулась жена и не выспалась, друзья мои, о, да. Это та самая история, когда и завтрака может не быть, и ужина впоследствии, да и вообще на каждый ваш вопрос будут отвечать так: бур-бур-бур. Бур-бур-бур. Это вот та самая история, когда люди любят побурчать с самого утра. Так что, друзья мои, вот такая информация от меня поступила. Делайте правильные выводы. Любите своих вторых половин сильнее и крепче. И провожая их на работу, конечно, подарите несколько объятий для того, чтобы зарядить положительной энергией. Меня зовут Юля Майская. Приветствую всех и каждого. Сонных и активных, бурчащих и улыбающихся. Абсолютно каждому из вас найдется здесь место на самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест».
0: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси впервые за год изменили ставку рефинансирования, сообщает Нацбанк. Ставку рефинансирования и ставку по кредиту овернайт снизили на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года они составят 9,25% и 10,75% годовых соответственно. Общественные приемные Брестского городского исполнительного комитета сегодня с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам совершения нотариальных действий. Место проведения – Брестский горисполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 можно задать интересующий вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горисполкома в разделе «Обращение».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина сегодня состоится творческая встреча с российской писательницей Натальей Корсак. Наталья Корсак – член Союза писателей России, а также Союза детских и юношеских писателей Российской Федерации, журналист. Автор современных и трогательных книг для детей и юношества, среди которых «100 лет для Доро», «Ветер снимает шляпу», «Море на Рождество», «Полет в Чарамдрагас» и другие. В ходе встречи можно будет познакомиться с детскими произведениями Натальи Корсак. Вход свободный. Новости компании. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. И последняя битва за золото в столице гандбола. Мешков Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16:00. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Всех ждут на арене. Завоюем золото вместе. Вперед Брест, вперед БГК. Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Ох, а как же мы мечтаем, правда, чтобы нас слышали, особенно на старте нового дня. И, конечно, если вы занимаете руководящие посты, очень хочется, чтобы вас коллектив слышал, да, и угадывал ваше настроение с первого взгляда, понимал, что вы хотите сказать с интонацией вашего голоса, потому что это, конечно же, сокращает количество времени донесения этой самой полезной информации. Так вот, друзья мои, оказывается, действительно, очень странно. Для того, чтобы вас слышали, эксперты утверждают, что нужно начинать беседу с конца. То есть с самой главной идеи. Вот эта вводная история, когда начнем немного романтической подводки, а потом перейдем к важному. Даже если это какая-то стрессовая, устойчивая информация будет для коллектива. Да, эксперты утверждают, что нужно озвучивать информацию, начиная с конца. А еще, конечно же, друзья мои, говорят, для того, чтобы тебя услышали, нужно говорить короче, а еще отказаться от той самой водной воды. И да, ее лучше принимать с самого утра, эту самую теплую воду, натощак, для того, чтобы, друзья мои, запустить свой организм. И, конечно же, пребывать в хорошем настроении и вместе с тем хорошо выглядеть, потому что нутрициологи утверждают, что стакан теплой воды ранним утром даст возможность вашей коже сиять и выглядеть лучше. Ну, девчонки, вы меня понимаете, да? Я думаю, что у мужчин что теплый чай, что горячий кофе, это то же самое, что равно вода со стаканом. Хотя, может быть, я и не права. Но, тем не менее, вы знаете, каждый из нас, девочек, желает стать и быть, и, конечно же, не казаться, а такой и на самом деле ощущать себя красавицей с самого утра, даже если поспала часа 3-4. И, конечно же, очень хочется получать с самого утра комплименты и, возможно, даже цветы, почему бы и нет. Мы об этом громко не заявляем, но всегда готовы к получению цветов. Мужчины, это вам на уст. Тем более, сегодня отмечается Всемирный день розы. Как вам такая история, а? Всемирный день розы, если вы думаете, что это праздник исключительно для флористов, вы правы лишь отчасти. Потому что роза – цветок с биографией длиннее, чем у большинства царских династий, друзья мои. Ее культивируют более чем 5000 лет. Она упоминается в мифах Древней Греции, поэзии Персии и так далее, и так далее. Да, это все про розу. Кстати, сегодня в мире насчитывается более 30 тысяч сортов роз, от крошечных, таких миниатюрных, таких миленьких, но лично для меня, до плетистых, гигантских, с побегами длиной 20 метров. Ну и, кстати, между прочим, Болгария – главный мировой производитель розового масла. Ежегодно собирает около 3 тонн этого жидкого золота, так его называют народе. Ну, в общем, друзья мои, если дарить розы сегодня вам кажется банальным, просто понюхайте их запах, потому что запах бесплатный, а удовольствие, мне кажется, очень даже бесценное. Вот такой совет дала я вам этим утром. Юля Майская меня зовут. И сегодня каждый из вас, девчонки, желаю благоухать, как самая красивая и нежная роза.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Финске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
3: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция «Майская» для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
4: МТ-банк.
5: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: люди о людях.
1: Итак, друзья мои, готовы поделиться невероятно крутейшей новостью в рубрике «Да, о тех, под кого танцевали, пели и плакали миллионы девчонок абсолютно по всем-всем-всем городам и весам». Друзья мои, ну что, «Руки вверх» выпустят первый за 14 лет альбом. Казалось бы, да, друзья, и этого не нужно было делать, потому что мы поклонники творчества, так или иначе, готовы переслушивать миллионный раз эти невероятные треки, которые связаны с нашей молодостью, с нашей первой любовью. Это невероятно круто, что группа продолжает дарить свое творчество и, конечно же, вдохновляет огромное количество людей. «Руки вверх», да, вот решили, что давай-ка выпустим альбом. 14 лет не выпускали, почему бы и нет? Официально объявила группа о выходе новые студийные пластинки под названием «Врубай на полную». Да, как-то. Главное, чтобы сил хватило, мне кажется. В общем, это первый полноценный релиз коллектива за последние 14 лет, в который войдут 15 новых треков, друзья мои. Да, именно новых. Кто скажет, да зачем нам новые? Нам и старые заходят. Но, тем не менее, ребята готовы развиваться и не останавливаться на достигнутом. Альбом, к слову, планируют выпустить не только на цифровых площадках, но также на кассетах, друзья мои, кассетах, именно так, и компакт-дисках. А что, я вам хочу сказать, что мода на кассеты очень даже возвращается ровным счетом, как и потребление всего контента, и музыкального в том числе, группы «Руки вверх». Но сейчас, да, те многие, которые думают, что они чего-то будет, знаете ли, что-то будет новенькое залетать на кассетах, мое творчество, ребят, вот те, которые молодые, зумеры, думают о том, что кассеты — это что-то вау. Мы когда крутили эти самые пленки кассетные на карандаш, чтобы не зажевывало ничего. Все это было в нашей жизни. Привет от миллениалов. Друзья мои, я вам хочу сказать, действительно, кассеты входят в моду, все возвращается на круги своя, недаром земля круглая, и даже появляются некоторые треки, которые посвящаются конкретно кассетам. Вот, например, следующий. Послушаем.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер четверти 4,9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, а вот температура воздуха по области сегодня составит от 21 до 26 градусов. В Барановичах 21-23, ровным счетом, как и в Бресте, такая же температура воздуха, а вот в Пинске воздух сегодня прогреется от 22 до 24 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.

0: lotto.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Это мы, друзья, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест. Всем огромный привет. Здесь Юля Майская. И, конечно же, рада сопровождать вас сейчас до работы 8.38. Если вы добираетесь сейчас в нашей компании действительно до своих рабочих мест, вам привет. Если выйдете сейчас, то, что образовались пробки в городе Бресте, а может быть и не только, а может быть где-то не работает светофор, и вместо него работает красивый регулировщик и приводит вас в ступор, может быть, в какой-то момент. Обязательно сообщите нам об этом и станьте, конечно же, участником нашей группы, и точнее рубрики, да, да. А в группу-то можно написать студийную Viber 33 код 3990011. Сюда я собираю послания от вас. Каждый из вас может стать нашим дорожным внештатным корреспондентом, сообщив нам о том, где действительно заторы на дорогах, пробки и так далее. Друзья мои, а еще у каждого из вас есть возможность стать частью прямого эфира утреннего шоу «Самое доброе утро» посредством участия в рубрике «Народная перекличка». Я жду всех без исключения здесь, на студийный чат Вайбера. Жду тоже ваши сообщения, которые прилетают, и я готова их зачитывать. 33-код 3990011. Если ты, дорогой наш человек, еще не в нашей компании, тогда мы ждем послания от тебя в том числе. Передайте привет ранним утром, кому бы ты ни было, возможно, коллегам, а может быть, своим семейным, родным, любимым людям, с которыми прощались и побежали творить великие дела, дорогие друзья. Ну и, конечно, мне принципиально важно знать, где слушают нас люди. Это Столин, это Пинск, это Драгичин, это Березы, Белозерск, Иваново, уж я не знаю, это город Брест, ну и много-много где, хотелось бы понимать. Я знаю, что многие из вас слушают, но вместе с тем нет времени утром писать, потому что все мы с вами так или иначе куда-то спешим, но за любую обратную связь, конечно же, буду вам благодарна. А вот сообщение прилетело от Екатерина, она пишет: «Доброе утро, Береза, на связи, слушаем вас и желаю себе сегодня отличного настроения, потому что у меня сегодня день рождения, коллеги будут поздравлять». Вау, Кать, ну мы тоже поздравляем вас с днем рождения, желаем быть веселой, красивой, звонкой, грустной, какой угодно, вот лишь бы вам было комфортно и, конечно, оставаться здоровой и счастливой. Так, вот еще сообщение прилетело. Здравствуйте, а мы слушаем вас в городе спутники Жабинка каждое утро. И действительно, вы создаете нам настроение. Под вас приятно просыпаться, и с вами приятно начинать рабочий день. Вот такое резюмирование небольшое. Приятно. Мне тоже ваша компания, дорогие люди, представители Жабинки. Кстати, Жабинковский район, второй год на республиканской доске почета, между прочим. Я знаю такую информацию, друзья мои. Сегодня вообще город спутник Жабинка — это не только спутник Бреста на карте, но и современный, такой, я бы сказала, аграрно-промышленный центр в масштабных планах, друзья мои, на будущее. Ну и, безусловно, каждому жителю этого уютного, невероятно комфортного города Жабинка я передаю огромный-огромный привет. И кто трудится на Жабинковском сахарном заводе, тоже поддерживаем вас в любых ваших начинаниях.

0: 909-99-99 и на сайте mtbank.by.
1: МТ-банк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: навсегда. А с такими ребятами, на самом деле, ой, как бы хотелось быть навсегда. Талантливые, творческие, совершенно добрые, открытые ребята. Группа «Добро» только что здесь сейчас на волнах радио «Брест». «Давай навсегда» призывают они. Давайте всегда оставаться добрыми, открытыми людьми, отзывчивыми, друзья мои, обязательно работоспособными. И, конечно же, увлекающимися личностями. Потому что если человек живет без увлечений, уверены эти двое, тогда жизнь проходит, знаете ли, зря. Ну вот да. Вообще группа «Добро» — популярный российский музыкальный дуэт, который состоит, если кто еще не знает, из родных братьев Иван и Михаил, которые творят, создают и помогают многим. Они сами пишут, продюсируют и аранжировки своих песен делают самостоятельно, определяя свой стиль, как, я бы сказала, такой душевный, гитарно-хип-хоповый, как вам кажется, друзья мои. Ну, я лично чувствую так. Но, кстати, смысл слова «Добро» в названии группы несет, на самом деле, двойной. Да, это позитивный посыл, добро, здесь все понятно, и завуалированное такое английское слово brothers, да, да, добро. Братья родились в небольшом городке, но после долгих поисков обосновались в Казани, которая стала их домом. И, кстати, именно Иван и Михаил до оглушительного успеха долгое время писали аранжировки, музыку и ремиксы для известных артистов, включая и Полину Гагарину, да-да-да. Ну а всероссийскую славу группе принес трек «Юность». Помните, да? Клип стал вирусным, набрав миллионы просмотров, ну а сама песня стала одним из главных радиохитов десятилетия. Это было невероятно. И сейчас, сказав об этом, возможно, кто-то из вас, юность моя, стал напевать себе под нос, друзья мои. Кстати, братья из группы «Добро» известны тем, что не конфликтуют в процессе создания треков и все идеи. Они очень спокойно, уважительно обсуждают друг с другом, а для создания таких необычных сэмплов могут использовать совершенно неожиданные звуки из повседневной жизни. Очень открытые ребята, которые посещают Беларусь, в том числе со своими концертами. Поэтому, если вдруг эти двое талантливых, красивых братьев группы «Добро» заедут к нам в Брест, это будет феерично, душевно и очень классно. Если вдруг, ребят, слышите нас каким-то образом, Брест ждет вас, приезжайте. Да, каким образом можно так, чтобы услышали нас на других, скажем так, вот на других, хотел сказать, континентов. А скажу. RadioBrestFM.by. Друзья мои, заходите на наш сайт, слушайте нас онлайн везде, где только есть интернет. Ну и, конечно же, помните, куда бы вы ни направлялись, дорогие люди, мы звучим для вас. А еще в следующем часе я анонсирую, розыгрыш состоится. Так что не пропустите. Здесь Юля Майская. Удачного старта рабочего дня каждому.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Официальный визит в Брест делегации Республики Татарстан во главе с президентом Рустамом Миннихановым состоится в воскресенье. Гости посетят мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», молодежный патриотический центр, гарнизонное кладбище, где возложат цветы к могиле Петра Гаврилова, уроженца Татарстана. В областном исполнительном комитете состоится встреча, на которой планируется подписание плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве. Знаковое событие для IT-сектора первого региона. Форум цифровых решений начинается сегодня в Бресте. В Брестском научно-технологическом парке профессиональное сообщество обсудит самые острые и актуальные вопросы. Кибербезопасность, цифровое развитие, инновации, которые определяют вектор развития города и страны. Мероприятие проводится при поддержке Брестского облисполкома, горисполкома и Брестского научно-технологического парка. В Брестской области организовано 17 пунктов проведения централизованного экзамена. Об этом сообщила председатель Комитета государственного контроля Брестской области Оксана Целько, передает Белта. В Бресте прошло заседание областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании. Требования к ней остаются высокими, осуществляется разноплановый контроль. В приоритете прозрачность, объективность и доверие. Основной акцент направлен на обеспечение равных возможностей абсолютно для всех абитуриентов. В Брестской области централизованные экзамены будут проводиться в 4 университетах, 6 колледжах и 7 учреждениях общего среднего образования. Всего в 480 аудиториях 17 пунктов проведения централизованного экзамена задействует более 2000 педагогических работников. Выпускники 26 мая сдадут централизованный экзамен по предмету по выбору, 29 мая по русскому и белорусскому языкам.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 25 мая член постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Александр Каркатадзе проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан. Прямая линия будет проходить с 10 до 11 часов по телефону в Бресте 55 54 70. Личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц, будет проходить с 11 до 13 по адресу Брест, улица Героев обороны Брестской крепости, 60. Предварительная запись на личный прием завтра и 22 мая с 10 до 13 и с 14 до 16 часов по номеру плюс 375-162-55-07-58. В Брестской области скорректированы границы населенных пунктов, сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Это закреплено решением Ивацевичского районного совета депутатов от 27 апреля номер 113. В Ивацевичском районе изменятся границы деревень Краглевичи, Выгонощи, Сомина, Волька-Телиханская, Бобровичи и агрогородка Гортоль Телиханского сельсовета, деревень Краи, Речки и Рудня Речковского сельсовета. Военнослужащие 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Западного оперативного командования продолжают проводить профориентационную работу среди молодежи. В рамках мероприятий военнослужащие проводят патриотические акции, уроки мужества, экскурсии в воинскую часть, выставки вооружений и военной техники для учащихся школ, гимназий и лицеев. Накануне представители батальона посетили Брестский государственный колледж транспорта и сервиса. Во время общения с военнослужащими учащиеся узнали не только об истории белорусской армии, ее предназначении и развитии на современном этапе, но и получили возможность подробно ознакомиться с порядком устройства на службу по контракту, а также поступления в военную академию и на военные факультеты белорусских вузов. Уроженец Брещины стал абсолютным победителем 8-го международного фестиваля по хайлайну. Александр Грицук поднял флаг Каменецкого района на высоте птичьего полета над Березовским ущельем вблизи Кисловодска. Александр стал абсолютным победителем в своей категории в дисциплине хождения на скорость, сообщают новины Каменецчины. 22 мая в Пинске пройдет «Ночь музеев». Как сообщила заместитель директора Музея Белорусского Полесья Лариса Кулагина, «Ночь музеев» пройдет в форме экскурсии-квеста. Горожан и гостей столицы Полесья ожидают музыкальные и театральные площадки, путешествия по подземелью коллегиума и не только. В эту ночь откроется необычный фотопроект «Традиции счастья» Марины Батюковой с архитектурным дизайном выставок Лидии Лесниковой. В конце программы гостей ожидает сюрприз. Начало мероприятия в 19 часов. Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. В честь дня рождения сети «Зика» дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4,9, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Эх, друзья, когда кто-то периодически танцует на ваших нервах, вот в эти моменты, для того, чтобы вообще не сорваться, нужно заняться медитацией. Ведь мы так или иначе знаем, что нервные клетки, они не восстанавливаются. И, кстати, если вы давно хотели, думали, мы решили попробовать как-нибудь. Слушайте, вот сегодняшний день для пробы медитации на себе, работает ли эта история для вас, либо нет? Отличный повод, потому что сегодня 21 мая. На календаре отмечается Всемирный день медитации, друзья мои. Поэтому кто-то планирует танцевать на ваших нервах, кто-то нет. Но у вас же одна совершенно должна быть цель сегодня – расслабиться, вдохнуть приятный свежий воздух, еще пока весенний, и словить свой дзен, друзья мои. Да, медитация – практика с историей, на самом деле, в несколько тысяч лет, которую наука 21 века подтвердила с энтузиазмом. Снижение уровня стресса, улучшение концентрации. Да-да-да, загибайте пальцы. А еще нормализация давления, даже замедление старения клеток. Это все про медитацию. При этом для медитации я вам скажу, что не нужно ничего, кроме тишины и 5 минут. Сядьте поудобнее, например, закройте глаза, дышите ровно. Если мысли о чае, розах и так далее, сегодня день розы, международный день чая, мешают вам сосредоточиться на медитации, значит, вы внимательно читали, мне кажется, какой-то, может быть, роман, либо слушали меня. Это своего рода осознанность. А вот говорят эксперты, что осознанность в момент медитации как раз-таки нужно отключать. Мне кажется, всем родителям выпускников без исключения медитация показана, потому что все действительно на нервах. Немного выпускные, не за горами. Так или иначе, вступительная кампания тоже вот-вот. И определение будущего своего ребенка и поддержание в его же выборе, когда вы с ним не согласны, это те еще нервы, согласитесь, друзья мои. Где в Бресте пройдет главный праздник выпускников, родители уже 100% знают, но если вы не родитель, но вам тоже интересно, я расскажу. Брест действительно готовится масштабно проводить своих выпускников, а взрослую жизнь 23 мая эпицентром праздника станет Грибной канал. Кстати, горисполком опубликовал подробную программу вечера, которая обещает стать самым громким событием для местных 11-классников, друзья мои. Хочу стать частью этого мероприятия, 100%. В общем, праздник стартует в 19:00. Это если вдруг, как и я, вы хотите стать наблюдателем. Гостей ждут тематические фотозоны. Там интерактивы будут и, конечно же, полноценные фудкорты. Ну, а главным событием станет большой концерт, невероятно яркий, и дискотека под открытым небом. Ну, друзья мои, это будет что-то фееричное и незабываемое. Самое главное, да, с одной стороны нервное, с другой стороны трепетное осознание того, что ваши дети уже не такие и маленькие, а совершенно самостоятельные. Взрослые люди, которые с поступлением в университеты, в учреждения образования среднего, так или иначе берут ответственность за свою дальнейшую жизнь и на себя в том числе. Здесь Юля Майская. Ох, подумаю я об этом, подумаю.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы и ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер 4,9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 21 до 26 градусов тепла. В Барановичах и Бресте сегодня 21-23 тепла. В Пинске 22-24 со знаком «плюс».
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест.
1: Мы открылись. Самая уютная паноптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите в Брест, бульвар Космонавтов, 116. Паноптика. Всегда отличный выбор.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Да, друзья мои, ночи напролет обязательно скоро у кого-то начнутся, потому как ночи будут невероятно теплыми, так как лето не за горами, друзья мои. Но кто-то для себя оставит такую цель, как быть активным и активно заниматься спортом с приходом теплого времени года. Кто-то, наоборот, готовит свое тело и свою фигуру осознанно в зимний период, правда, чтобы на пляж города Бреста выйти красивыми. Пляжи Первого региона в том числе будут заполнены людьми, которые для себя во время отпуска и лета выбирают не города и страны заморские, а действительно где-то отдых у воды, может быть, палатка. И совершенно, знаете, так скромно, как я говорю, по-нашему, друзья мои. В общем, по-нашему это про следующее. Я сегодня анонсировала и прямо сейчас напомню каждому из вас, что вы можете называться сегодня победителем. Почему? Да потому что именно сейчас стартует розыгрыш. Я напомню, 24 мая. Это уже эта неделя, окончание, воскресный день. В Бресте состоится первый матч золотой серии плей-офф мужского чемпионата Беларуси по гандболу. Мешков Брест примет Минский СКА. Игра пройдет в Брестском дворце спорта. Виктория. Начало встречи запланировано на 16:00, дорогие друзья. Ну, могу сказать, что гандбольный клуб Мешков Брест. Флагман не только, между прочим, города Бреста, но и вообще всей Беларуси. Мы гордимся ребятами безмерно. И играют они так, что это просто, знаете ли, виртуозная музыка. Просто с мячом, я бы так сказала. Но для того, чтобы услышать эту музыку, насмотреться, накричаться, поддержать своих ребят, конечно же, нужно сходить на гандбол. 24 мая, дворец спорта «Виктория», 16:00, в городе Бресте состоится состязание невероятно крутейших команд. Ну и может сходить каждый из вас, безусловно, купив билетик, друзья мои. А кто-то из вас сегодня этот самый билетик и выиграет у меня. Сегодня я разыгрываю 2 билета в одни руки, дорогие друзья, и, конечно же, жду от вас обратной связи. Играет сегодня студийный вайбер, номер которого 33-код 3990011. Ну а сейчас, внимание, розыгрыш! Вопрос у меня сегодня к вам будет очень-очень простой. Друзья мои, назовите мне год основания, да, гандбольного клуба «Мешков Брест». Год основания. Просто цифра. Если вы сейчас пришлете мне первым эту цифру, значит, вы станете победителем и получите 2 пригласительных билета на гандбольный матч на 24 мая в Бресте на 16:00 во дворце спорта «Виктория». Всем удачи. Еще раз назову вопрос. Год. Назовите мне год создания клуба гандбольного «Мешков Брест». Всем удачи. Подведем итоги розыгрыша уже в окончании этого часа.
1: Радио Брест.
2: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты.

0: Реклама. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Ну что, друзья, самое время нам подвести итоги нашего розыгрыша. Я напомню, если есть в нашей команде сейчас новенькие, только что подключились к нашему эфиру, мы разыгрывали сегодня два пригласительных билета в одни руки на невероятно крутейший матч гандбольный, который состоится уже в окончании этой недели. Кто-то обязательно проведет этот воскресный день уходящей недели 24 мая под эгидой «Спорт в моей жизни» или «Гандбол в моей жизни», потому что 24 мая в Бресте состоится первый матч золотой серии плей-офф мужского чемпионата Беларуси по гандболу. Мешков-Брест, да, примет Минский СКА. Игра пройдет в Брестском дворце спорта. Виктория, начало встречи запланировано в 16:00. Поэтому, друзья мои, если вы хотели провести воскресный день на этой неделе спортивно, тогда вот вам, пожалуйста, невероятно крутейшее событие. Энергетика на гандбольных матчах, где играют наши мешковцы из СКА Минска, две крутейших, сильнейших команды Беларуси, действительно завораживает, затягивает, и ты даже не понимаешь, как ты начинаешь влюбляться в гандбол. Если не верите, сходите, обязательно посмотрите и проверите, как это работает на деле, друзья мои. Потому что Брест не зря считают спортивной столицей Беларуси, друзья мои. Спорт в Бресте популярен, и также далеко развита у нас инфраструктура, конечно же. И наши ребята играют в дворце спорта «Виктории» на высочайшем уровне, ведь там созданы все условия для чемпионата Беларуси по гандболу. Итак, сегодня я ищу победителя. Откровенно говоря, я-то его уже нашла, потому что я вижу ваши сообщения, какими прилетели первыми, кто мне дал правильный ответ, кто нет. Сегодня я у вас спрашиваю совершенно простейший вопрос. Назовите мне дату создания клуба «Мешков Брест», наших гандболистов. Ну и дата создания, да, друзья мои, 9 апреля 2002 год. Команда была основана когда-то сыновьями и супругой в память о заслуженном тренере Республики Беларусь Анатолия Петровича Мешкове, который стоял у истоков развития этого вида спорта в нашем городе, друзья мои. Вот так вот, совершенно простой вопрос, важная история для вообще не только города и для страны в целом, потому что гандбольное движение развито у нас в Беларуси очень даже и неплохо. Кстати, супруга именно основателя Анатолия Петровича Мешкова руководила клубом тоже на протяжении 17 лет. Брест, май и гандбол – это слоган, давно известный в широких гандбольных кругах. Ну вот, ответ вам правильный сказала, а сейчас объявлю победителя. И им сегодня становится Вячеслав, потому что именно вы мне первым прислали правильный ответ. Я вас поздравляю от души, правда, и очень надеюсь, что вы получите удовольствие от невероятно крутейшей гандбольной игры, которая состоится у нас в окончании этой недели, 24 мая в 16:00. Всем огромное остальным спасибо, ребята и девчонки, за участие в игре и за ваши правильные и неправильные ответы. И пусть сегодня, конечно же, вас победа встретит где-то в другом, для вас более значимом месте. Вячеслав, а вас поздравляю от души!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. МИД Беларуси прокомментировал ранение белоруса в Польше. Министерство иностранных дел опубликовало официальное заявление в связи с происшествием, случившимся в Польше 12 мая этого года. Согласно поступившей информации, польские правоохранители ошибочно приняли группу белорусов за членов преступной группировки, что и привело к применению оружия. Этот инцидент заставляет серьезно усомниться в реальном уровне безопасности, который декларируется польской стороной. В связи с этим МИД рекомендует гражданам Беларуси учитывать подобные риски при планировании зарубежных поездок. Нельзя исключить, что законопослушный гражданин может быть по ошибке принят за правонарушителя и подвергнут несоразмерному силовому воздействию, сказано в заявлении МИД Беларуси. Спасатели провели комплексное тактико-специальное учение на Березовской ГРЭС, сообщает Белта со ссылкой на Брестское областное управление МЧС. Учения прошли на территории мазутного хозяйства. Задействованы были работники нескольких гарнизонов МЧС Брестской области. Они вместе с персоналом отработали ликвидацию сложного пожара и спасение пострадавших. На успех быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации влияет не только слаженная работа между спасателями, но и качественное взаимодействие с представителями организации. Работники МЧС и Березовской ГРЭС справились с условной аварией. Поставленные цели учений полностью достигнуты, рассказал заместитель начальника Брестского областного управления МЧС Александр Корнелюк.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В пинских электросетях энергетиков оснастили дистанционно управляемой косилкой для травы. Раньше расчистка охранных зон ЛЭП и подстанции от густой растительности требовала от персонала серьезных физических затрат и многочасовой работы. Особенно сложно приходилось в жару на склонах, в канавах и труднодоступных местах. Теперь оператор управляет косилкой с пульта, оставаясь в безопасной зоне, рассказали в телеграм-канале «Брестэнерго». Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленинскому району Бреста напоминает, что алименты на ребенка освобождаются от подоходного налога у получателя при наличии соответствующих документов. Документами, подтверждающими право физического лица получателя на освобождение доходов от налогообложения, могут являться письменные пояснения родителей ребенка о том, что направленные денежные средства предназначены на содержание ребенка и являются алиментами, иные документы, подтверждающие, что указанные денежные средства являются алиментами, в том числе соглашение, брачный контракт, решение суда, а также документы, подтверждающие, что отправитель средств является родителем ребенка. Новости компании. Новинка 2026 года – туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта или Ла-Мейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91, Intercity Buy и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди и грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Эх, могу поспорить, что тот, кто не слушал исполнение белорусских артистов, просто даже не знает, что именно сейчас пела Громова Диана. Невероятно классный голос, такая мягкая, совершенно честная подача музыки, текста и всего-всего вкупе действительно заставляет сделать погромче. Лично меня точно. Белорусские артисты молодые, те, которые знакомят нас со своим творчеством, вероятно, так или иначе, тоже иногда ищут свою музу для того, чтобы вдохновляться, а затем передаривать все это свое творчество своим поклонникам, дорогие друзья. Кстати, по поводу вдохновения, по поводу муз, вы знали, что именно в этот день, 21 мая, друзья мои, отмечается День музы и вдохновения. Это та самая история, когда ранним утром на работе к тебе приходит начальство и говорит, ну что не работаешь, что, ну столько же дел переложил на сегодня, чтобы сделать, а сегодня опять ты какой-то без вдохновения. И ты ему, знаете ли, муза не пришла, хотя договаривались как-то, договаривались, вот прям жестко. Не пришла. Да, друзья мои, сегодня день музы и вдохновения. Вот, знаете ли, сегодня отговорки. Муза меня не посетила. Не сработает. Такой неофициальный, но горячо любимый творчески людьми. Праздник, кстати, в Древней Греции. Да, вдохновение отвечали 9 муз, друзья мои. И каждая требовала к себе особого внимания. Ну да. Сегодня музы, мне кажется, демократизировались немножко, потому что вдохновить может и закат, и чашка чая. Да, привет, Международный день чая, кстати, да? И случайная фраза в метро. Главное быть открытым человеком этому миру. И если муза к вам сегодня не пришла, дорогие люди, не расстраивайтесь. Возможно, она медитирует где-нибудь в сторонке. И скоро к вам обязательно вернется, вдохновив вас на самые лучшие свершения, которые только могут быть в этом дне для вас. Друзья мои, но ведь кто-то когда-то вдохновился невероятнейшим событием, которое произошло именно в этот день, 21 мая, друзья мои, в далеком 1979 году. Элтон Джон дал тогда еще в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, свой первый концерт в Советском Союзе, став первой западной звездой рок-музыки, выступившей в СССР. И тогда это вдохновило миллионов наших советских людей, конечно же, на творчество в том числе. Потому что музыка не знает границ, музыка не знает статуса. И, безусловно, музыка не знает деления людей на плохих и хороших. Музыка, она объединяет, делая этот мир лучше, я в этом уверена. Передаю всем огромным людям огромный привет. Если вы влюблены в разного рода треки, музыку и не представляете свою жизнь без нее, тогда вы абсолютно мой человек, скажу я вам. Далее уступаю место невероятной Джей Ло и Дэвид Гуэтта ненадолго, а затем в рамках интерактивного часа объявлю тему поста опроса. Дождитесь.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай. Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: сегодня здесь, друзья мои, на Радио Блест. В этом интерактивном часе мы с вами пообщаемся на одну интересную житейскую тему, которая абсолютно повсеместно волнует каждого. Нам действительно периодически в жизни не хватает вдохновения. Вот только вдохновляемся мы все абсолютно по-разному. Кто-то от чужой истории, кто-то от чужой социальной сети, да, насмотревшись результат побед, подписавшись на человека, следит за его жизнью, за его результатами, и это вдохновляет. Кто-то действительно достигает вот этого самого результата благодаря тому, что видит сам на пути следования к победе свои маленькие шаги, обращает взор на себя, и маленькие победы человека его же и вдохновляют. Вообще бывает у нас у всех по-разному, потому что мы с вами не похожи друг на друга, но правда, друг у друга можем так или иначе перенять какой-то опыт полезный, главное, чтобы действительно был результативным для каждого из нас. Сегодня, коль сегодня день музы и вдохновения, я решила с вами пообщаться и узнать у вас, уважаемые дорогие люди, что вас вдохновляет сильнее, чужая история или ваш личный опыт? Как у вас с этим обстоят дела? Расскажите. Я запустила пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Там, конечно, задавая его этот вопрос, я предполагаю, как вы могли бы ответить, и набросала вам варианты этих самых ответов. То есть вопрос следующий. Что вас вдохновляет сильнее, чужая история или ваш личный опыт? И варианты ответов следующие. Чужая история больше, первый вариант. Второй вариант – личные достижения. Ну и третий вариант – и то, и другое. Давайте пообщаемся на эту тему. Возможно, вы сегодня определите для себя. А может быть, вас вдохновляют не только чужие победы, а может быть, они у вас есть свои тоже, просто вы их не замечаете, когда следите за чужими победами, думая о том, что, например, то, что вы делаете и то, чего вы достигаете, совсем даже не победоносный результат. Хотя, может быть, людям со стороны, которые шагают вместе с вами по жизни в качестве коллег, родственников, друзей, соседей, уверены, что вы большой молодец и достигатор-помогатор, человек, который тоже вдохновляет других, хотя этого не замечает. Пообщаемся на эту тему. Обязательно подключайтесь к общению. 33 код 399-0011. Студийный вайбер, он активен. Чат для вас, для ваших сообщений. С удовольствием буду зачитывать. Ну и заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Интересует сегодня у вас, дорогие люди, а что вас вдохновляет сильнее? Чужая история или ваш личный опыт? Варианты ответов есть. Заходи, голосуй. Обязательно итоги поста опроса подведем в окончании этого часа.
1: Слухай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 21 до 26 градусов тепла. В Барановичах и Бресте сегодня 21-23 тепла, в Пинске 22-24 градуса.
2: Реклама.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
8: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: на билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Брест.
1: Да, именно так. Кто-то думает, оу, но они же ярче всех во вселенной. А вот я не такой, вот они вот такие и так далее. Вот эта сравнительная характеристика всегда, наверное, начинает где-то стопировать нас в наших действиях и, собственно, выражается на наших результатах. Будто это профессия, будто личная, семейная жизнь и так далее. Сегодня в рамках интерактивного часа я, Юля Майская, общаюсь с вами, дорогие наши радиослушатели, на тему «А что вас вдохновляет сильнее? Чужая история или ваш личный?» Личный опыт. Расскажите об этом, поделитесь. Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Я пост там запустила, задаю этот вопрос вам там и предлагаю несколько вариантов ответов. Чужая история вдохновляет больше. Личные достижения, возможно, вас все же вдохновляют сильнее. Может быть, и то, и другое. 50 на 50, как говорится. Заходите, голосуйте, оставляйте свой голос. Он, правда, важен для меня. В окончании этого часа я подведу итоги нашего поста-опроса. Вот эта тема сравнения, она испокон веков всегда была у людей, да? Чужой успех в ленте на сегодняшний день в современном мире, потому как, листая ленту, мы ловим себя на мысли, все у них как по маслу, все у них как у людей, да? Путешествия, дети, гении, успешный бизнес, замечательная работа, а у меня? Знакомо, да? Признайтесь, сравнение себя с другими – это вообще бич современной жизни, мне кажется, особенно когда перед глазами вот этот бесконечный поток чужих идеальных жизней. Ну, давайте честно, помогает ли это нам чувствовать себя при этом счастливыми? Вот эти сравнения? Нет. Где-то, может быть, мы вдохновимся, но все равно какое-то семя того, что «а у меня что-то как-то не так», оно где-то там внутри начинает в нас произрастать. Так почему нас так тянет сравнивать себя с другими, друзья мои? Думали об этом? Вообще, оказывается, корни этого явления уходят глубоко в нашу с вами природу. Но сейчас, согласно исследованиям, вообще социальные психологии, это древний механизм, знаете ли, усиленный социальными, конечно же, сетями, приводит к так называемому эффекту относительной депривации. Мы чувствуем себя такими обделенными, даже если, ну давайте так, в абсолютном выражении наша жизнь, друзья мои, вполне благополучна, правда. Просто потому, что мы видим, как лучше могут жить другие люди, путешествовать, развиваться, прям ведут какие-то потоки, какие-то курсы, понимаете, а потом отмечают это какими-то мега-супер-крутыми вечеринками, понимаете, слезы, радости и фото. И ты листаешь ленту и так думаешь, вау-вау, вау, как здорово. Не-не-не, как-то у меня не так, надо в этот поток чужих идей вливаться. А может быть, друзья мои, ваша совершенно тихая история, дисциплина вдохновляет вас больше. Расскажите, поделитесь, что вас вдохновляет сильнее, чужая история или ваш личный все же опыт, на который вы активизируете свое внимание гораздо больше, чем на жизнь других людей. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте пост запустила. Интересует искренне меня этот вопрос. Заходите, голосуйте и высказывайтесь на тему посредством студийного вайбера. Жду обратной связи. Итоги подведем совсем скоро. Ну а пока вдох, выдох и успокаиваемся.
0: «Радио Брест».

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Как интересно. Да, текстовка закончилась так этой песни. Trouble, trouble, да? Проблемы. Проблемы, траблы, дорогие люди. Иногда у нас действительно происходит с самими собой. Почему? Да потому что иногда мы занимаемся с вами подменой понятий. Но мне так кажется, да, когда ты просто не называешь слово зависть, хотя завидуешь другим людям по полной программе. В этом интерактивном часе, дорогие друзья, мы с вами общались сегодня и подытожим, конечно же, наш разговор на тему, а что вас вдохновляет? Сильнее чужая история, либо ваш личный опыт? Вообще, на самом деле, конечно, есть из нас такие, которые смотрят на чужие успехи и радуются за других людей. И правда думают о том, что как же это круто и здорово. Но тут же думают про то, сколько усилий нужно было приложить человеку для того, чтобы достичь такого результата. Кто-то из нас вместо искренней радости уже за чужие успехи, знаете ли, начинает действительно его гложет зависть. Такое острое чувство несправедливости. Мол, почему им все, мне ничего? И тогда, как после тяжелого, мне кажется, поражения, опускаются руки. Но мотивация испаряется, а то, что раньше приносило удовольствие, кажется бессмысленным и никчемным. Друзья мои, всегда, когда, по крайней мере, я так делаю, наблюдаю за результатами и успехами других людей, всегда, первое, восхищаюсь, второе, всегда четко думаю, а сколько же нужно было человеку пахать и приложить усилий для того, чтобы получить такой результат. Нет места раздумий на предмет, почему я такой бедный и несчастный, почему вот здесь так повезло, а мне нет. Иногда люди, которые не хотят трудиться, называют ту или иную ситуацию везение либо невезение. А как насчет того, чтобы идти, делать, работать? Да, не будет просто, но тем не менее за всем этим мытарством будет обязательно результат, друзья мои. Вот такие рассуждения от меня. Уж не знаю, что вы по этому поводу думаете, но мне всегда интересно ваше мнение, правда. А оно у вас, безусловно, всегда разное. Вячеслав, кстати, вот что написал. «Моим вдохновлением является любовь к жизни, ведь она так кратка. Наслаждайтесь каждым днем, каждым часом, каждой секундой этим счастьем жизнью». Но здесь не поспоришь, друзья мои, это правда. Кто-то быстрее ждет лето, вместе с тем забывая, что весна 2026 года в его жизни не повторится. Вот она пройдет, будет еще весна в другом, в следующем году, но она уже не будет такой. Поэтому давайте будем оценить жизнь и обязательно обращать внимание на свои победы, на свои успехи, и пусть действительно вас мотивируют ваши личные результаты. Этого желаю от чистого, большого своего родиного сердца. Давайте сейчас обращаю внимание туда, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, где я запустила пост-опрос и обращаюсь к вам с таким вопросом. Что вас вдохновляет сильнее? Чужая история или ваш личный опыт? И вот, друзья, как распределились на данный момент ваши голоса. Значит, 50% вас отдали свой голос за вариант «Чужая история вдохновляет больше». Ну и 50% отдали вариант за личные достижения. Вот так. Друзья, будьте в гармонии с собой. Здесь была Юля Майская. Приятно было находиться в вашей компании. Прощаюсь, до завтра. Пока-пока. Радио.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Национальный банк с 1 июня выпускает в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Соответствующее постановление правления Нацбанка подписал председатель правления Роман Головченко, сообщили Белта в пресс-службе Нацбанка. Выпуск в обращение осуществляется в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению. Отремонтировать путепровод в Пинске планируют в этом году, сообщил заместитель начальника Главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета госконтроля Олег Кунделев. В прошлом году комитет обратил внимание органов государственного управления на необходимость своевременного восстановления мостовых сооружений. В ряде случаев отмечается бесхозяйственный подход при проведении ремонта мостов. Достаточно яркий случай, когда в 2024 году в Пинске была проведена частичная реконструкция путепровода. Израсходовано более 3,5 миллионов рублей. Однако покрытие на съездах к данному мосту не заменили. Оно и сейчас с многочисленными дефектами и вызывает нарекания автолюбителей и не только, отметил Олег Кунделев. Недостатки планируют устранить в этом году.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Электронные ярмарки вакансий проходят сегодня до 12 часов на специализированной интернет-площадке Государственной службы занятости. Участниками электронной ярмарки вакансий Жабинковского района являются предприятия «Ракетница», «Жабинковский» и «Жабинковская районная централизованная клубная система». Участники электронной ярмарки вакансий в Ивановском районе, Пинский автобусный парк, филиал ПМК 61 «Пинскводстрой», «Мекасан», Ивановская райветстанция, филиал Ивановского района ИПОК «Пром», Брестский филиал «Рубилпочта» и Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ивановского района. И последнее. 24-й открытый республиканский турнир по боксу памяти Владимира Корвата стартует сегодня в Барановичах. В турнире памяти первого героя Республики Беларусь примут участие команды из Беларуси, России и Узбекистана. Предварительные поединки сегодня в 14 часов. Полуфиналы состоятся завтра. Финальные встречи в субботу. С новостями знакомит Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди и грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлена.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди и грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. ТС 727-95-46.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
4: Белагропромбанк.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района Мария Демчук. Здравствуйте. Семинар по заготовке травянистых кормов прошел на Ивановщине. Состоялось мероприятие на базе «Молодого агро». В нем приняли участие специалисты Управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, районной ветеринарной станции, Ивановского филиала «Брестплемпредприятия», руководители, ответственные специалисты по кормозаготовке сельскохозяйственных организаций района во главе с председателем райисполкома Николаем Бортником. Они посетили поле высокопродуктивных травосмесей и кормохранилище «Молодого агро», где познакомились с технологией заготовки сенажа в условиях хозяйства, организации контроля за качеством заготавливаемых травяных кормов. В рамках семинара разговор шел об источниках кормовой базы и задачах по кормозаготовке на текущий год, результатах исследования кормов урожая минувшего года, влияние технологии заготовки кормов на экономику кормов, а также обеспечении безопасности рациона сельскохозяйственных животных. Премия «Успех» вручена лучшим школьникам Ивановщины. Традиционно церемония награждения проходит в конце учебного года. Представители местных органов власти, руководители общественных объединений чествуют тех, кто достойно выступил на Республиканской олимпиаде по учебным предметам, научно-практической конференции, соревнованиях по робототехнике, показал хорошие результаты в творческих конкурсах и спортивных состязаниях. Всего награждено более 90 школьников. В рамках акции «Семья» две многодетные семьи в агрогородке Мотль, в которых недавно родился пятый ребенок, принимали поздравления и подарки от Ивановского территориального центра социального обслуживания населения. У двух семей много общего. Случайное знакомство будущих супругов быстро переросло в серьезные отношения. Всего добивались они своим трудом, дети привнесли в дом радость и еще больше всех сплотили. Даже крестили новорожденных семьи в одном храме и в один день. Подведены итоги конкурса «Золотое перо Белой Руси». На районный этап, в котором участникам предлагалось рассказать истории успеха современных белорусских женщин, была представлена 21 работа. В итоге в областном этапе конкурса в номинации «Учащийся» примут участие работы учащейся Крытышинской средней школы имени Машерова Полины Мацука, учащейся Дружиловичской средней школы Ангелины Демкович и Марии Савич из городской гимназии. В номинации «Любитель» на областной этап представлены работы педагогов средней школа номер 2 Иванова, Ивана Поживилка и Виктории Млынчик, музыкального руководителя Ивановского детского сада номер 3 Юлии Горбацевич. В номинации «Профессионал» Ивановщину представит редактор отдела писем районной газеты Екатерина Кухарчук. Победители и участники районного этапа конкурса получат дипломы и сувениры от районной организации «Белая Русь».
0: Новости.
2: В деревне Петровичи есть место, куда часто наведываются и о котором особенно заботятся местные жители и земляки – погост, где покоятся их родственники. Этой весной здесь развернулись масштабные работы. Благодаря гражданской инициативе удалось навести полный порядок. Местные активисты Валентина Жагальская, Валентина Мельник, Василий Жагальский, Сергей Самоховец и староста Виктор Самоховец занимались сбором денег и организовали людей для выполнения работ. На кладбище за счет средств и силами населения срезаны сосны, сетка огороженная территория, покрашен забор. Работники Ивановского ЖКХ ликвидировали старое ограждение и большой дуб, убрали ветошь. В агрогородке Тышковичи прошла праздничная программа в рамках республиканской акции «Все начинается с семьи». Мероприятие состоялось при поддержке райкома профсоюза работников АПК. Его руководитель Людмила Стасевич рассказала, что для участия в акции приглашали семьи, где родители и как минимум двое детей трудятся в одном хозяйстве. В Ивановском районе таких семей всего 11. Три из них – семьи Елены Барташ, Татьяны Барташ и Елены Наумовец – работает в открытом акционерном обществе «Тышковичи Агро». Они и стали главными героями праздника. Людмила Стасевич вручила представителям трудовых династий благодарности, цветы, праздничные сувениры и подарочные сертификаты. Праздничное настроение гостям создавали местные самодеятельные артисты, а также фольклорный ансамбль «Знаходка» и исполнители из Полотического сельского клуба. Юные легкоатлеты Ивановщины достойно заявили о себе на областной спартакиаде и открытом первенстве Брестской области среди школьников 2011-2012 годов рождения. Настоящим триумфом обернулись соревнования для воспитанников тренера Вячеслава Котовича из отделения Ивановской ДЮСШ в деревне Махро. Егор Кананчук показал лучший результат в беге с препятствиями на 2000 метров, взяв заслуженное золото, а также принял участие в эстафете 4 на 100 метров, где сборная команда Ивановщины одержала победу. Отличный результат продемонстрировала и Тамара Панасовец. В ее копилке бронзовая медаль на дистанции 3000 метров. Александра Бысько из Иваново – финалист проекта «300 талантов для королевы». Четвертый этап республиканского легкоатлетического спортивно-массового мероприятия проходил в Минске в минувшую субботу. В финале состязались учащиеся вторых-четвертых классов из всех областей страны и Минска, которые ранее прошли этап регионального отбора. В числе лидеров в спортивном проекте приняла участие учащаяся средней школы номер 3 Иваново Александра Бысько, единственная представительница Ивановского района, которая смогла дойти до финала. На протяжении всех этапов соревнований готовила и поддерживала Александру учитель физической культуры и здоровья 3-й городской школы Татьяна Комиссаренко. Команду Брестской области мотивировала олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше новости компании и о погоде на Брещине. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91 «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. Битва за золото в столице гандбола. Мешков-Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16:00. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Всех ждут на арене. Завоюем золото вместе. Вперед, Брест! Вперед, БГК!
0: Года.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди и грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Продолжается наш музыкальный марафон. 12 часов 12 минут. Здравствуйте, наши ненаглядные. Сейчас быстро загадываем желание, чтобы не потерять ни секунды времени. Загадали? Все, считай, успели. Вот и 12.13. Всем здравствуйте, всем хорошего, отличного настроения желаю. Я, меня зовут Женя Филинович. Дневная смена на волнах радио Брест. Все, как было обещано вчера. Да, сегодня с 12 и до 15.00. Только хорошая музыка, только самые лучшие новости. Ну и, конечно же, отличное настроение. Все это здесь на протяжении следующих 3 часов, ну и далее всего времени, проведенного вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте. Не забывай, что у тебя дома мы будем звучать в Алисе, если ты скажешь: «Алиса, включи радио Брест», и мы где-то рядом будем, неподалеку, ну а также в кармашке, в мобильном телефоне. Нас можно найти, скачав мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Мы где-то рядом, неподалеку, здесь, из самого центра города Брест. Да, такой, знаете ли, непогожий день, я бы так его назвал, потому что с утра оно вроде бы и как и солнце светило, и знаете ли, какая-то погода была такая роскошная, но сейчас затянуло, да, затянуло здесь в Бресте, небольшой дождик был, да, ну, возможно, все поменяется, все изменится, будем верить. Ну, а если в вашей географии, в вашей местности сейчас идет дождь, напишите нам об этом, или, возможно, светит яркое солнце, тоже будет интересно почитать, будем радоваться вместе с вами. Ну, а вы нам оттуда сразу же вот эти вот лучи солнечные, теплые, отправляйте сюда для того, чтобы мы каким-то образом также согревались вместе с вами. Прогноз погоды уже совсем скоро. Информация от Брест облгидромета уже на самые ближайшие сутки. Поговорим, узнаем. Ну и вместе с вами, конечно же, искупаемся в музыкальных удовольствиях этого часа. Много всего самого интересного приготовили мы для вас, поэтому будьте рядом вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, как я уже говорил ранее. А Настя и Дима Билан далее в эфире. После рекламы.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
9: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну да, кому, я думаю, тоже бы пледик сейчас не помешал. Особенно где-то, если вы на летней веранде, может быть, с душистым чаем. Международный день чая отмечает сегодня. Ну и в этот день поздравляем всех тех, кто предпочитает именно этот напиток. Хотя вчера мы рассказывали о том, что кофе постепенно настигает, он нагоняет. И кое-где уже даже обгоняет по популярности чай. Да, ну и становится на первом месте. Международный день космоса также отмечается 21 мая. День вдохновения и день музы в этот день. Ну, знаете ли, особенно те, кто сочиняют какие-то произведения, не обязательно рифмованные, да, может быть, какая-то проза, может быть, сценарии, может быть, наоборот, вы человек, который, ну, абсолютно точно каждый день готов творить и делаете это. Мы вас поздравляем, муза вас, судя по всему, не покидает. Всемирный день розы. Есть в вашей жизни люди, которым вы готовы дарить эти розы? Если да, здорово. Может быть, этот человек, наоборот, не любит розы, а любит какие-то другие цветы. Ему тоже огромный привет. Международный день белого вина Шардоне отмечается в этот день. Так, что еще есть из того, что бы хотелось рассказать? Ну, например, сегодня день обеденного перерыва. Как вам такое? День обеденного перерыва сегодня. Праздник такой отмечается. День официантов отмечается в этот день. Также именины сегодня у Арсения, Иоанна, Пимена, Андриана и у Ивана. В Лондоне представлен первый в мире аквариум в 1853 году. В 1904 году в Париже основана Международная федерация футбола. ФИФА, мы ее знаем под этим названием. Первое золото было обнаружено в Австралии в 1851 году. Ну а в 1928 Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа мышонка Микки Мауса. В 1980 году, в этот день, 21 мая, в Америке состоялась премьера фильма «Империя наносит ответный удар» из серии «Звездных войн». Вот такие вот события. Подождите, 79-й год. Элтон Джон в Ленинграде, ну, тогда еще в Ленинграде, дал свой первый концерт в Советском Союзе, став первой западной звездой рок-музыки, выступившей в СССР. Это все случилось сегодня, 21 мая. Ну, я уверен, что этот список не полон, поскольку в вашей жизни наверняка также есть какие-то радостные события. Напишите нам об этом, мы все обязательно прочитаем и вас, конечно же, поздравим. В рамках следующего часа, часа приветов и поздравлений, будем зачитывать все ваши комментарии, ну, на эту тему и ваши добрые слова. Все отправляйте к нам, мы это все здесь, безусловно, обработаем и выдадим в эфир. Ну, а пока немного музыки, хорошей музыки в продолжении этого часа. В середине часа поговорим о погоде.

0: Погода.
1: Ну что же, информация о погоде на сегодняшний день. На Брищине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северо-западный 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Будьте аккуратны. Сегодня в Барановичах 21-23. В Пинске от 22 до 24 градусов. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: небо и в самую сильную бурю я рядом с тобой.
1: Ну, мы тоже верим, что уже совсем скоро прекратится вот это вот какое-то погодное ненастье, и мы вместе с вами станем свидетелями, как солнце ярко светит над городом, ну и, конечно, от этого только испытаем огромное количество самых положительных эмоций. Макита, диджей Демиксер только что на волнах радио Брест, композиция «Перед рассветом». Ну и нужно отметить, что уже действительно, я думаю, что вы сами стали замечать, насколько увеличился световой день и насколько короткими, но холодными, да, это правда, становятся ночи. Одеваемся исключительно по погоде. Синоптики обещали на сегодня осадки и даже местами сильные ливни, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Используйте зонт, ну или, возможно, резиновые сапоги. О погоде по-прежнему можно написать, о погоде в своем регионе по-прежнему можно написать нам на номер Вайбера 399-0011. Напишите, где вы нас слушаете, или, может быть, мы вместе с вами куда-нибудь сейчас едем. Рубрика «Дорожный корреспондент» также работает и принимает ваши сообщения. Конечно же, если вдруг вы стали свидетелем какого-то, знаете ли, какой-то ситуации на дороге, напишите нам об этом. Где-то пробка, какой-то затор, нанесение дорожной разметки, либо что-то еще, что мешает проезду. Пишите нам об этом, обязательно осветим и расскажем во всем этом в эфире. Но пока продолжим. На волнах радио Брест Юлиана Караулова с композицией «100 сердец» для каждого из вас.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
3: Еще немного коммерческой информации. ОАО «Жабинговский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников, деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Возможность оздоровления и санитарно-курортного лечения работников и их детей. Вся подробная информация по телефонам 8016-41-699-87 или мобильный плюс 375-29-514-90-31.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

Но самое главное это что, ведь вовремя признать свои ошибки, и поэтому, если вдруг кто-то построил стену, вы возьмите и просто прорубите в ней дверь, сказав привет простым и понятным языком. Ну, кстати, ровно эти же слова можно отправить к нам на номер Вайбера 399-2011 и передать привет какому-то близкому человеку. Ну, вот совсем недавно появилась информация о том, что есть специальный сайт, который научит вас говорить привет на разных языках мира, на древних языках и даже вымышленных языках. Это онлайн-проект Hello on Every Way, все способы сказать привет. И с его помощью можно запомнить более 1000 приветствий на реальных и вымышленных языках от аккадского до эльфийского. Значит, интерактивная энциклопедия-справочник, и по задумке создателя она постоянно пополняется новыми словами. В общем, ситуация интересная. Ну, а если вы знаете несколько языков, тогда вы, можно сказать, образованный и очень умный, начитанный человек. Мы вам завидуем, поскольку я знаю, ну, может быть, там, на нескольких языках, как сказать привет и поприветствовать другого человека. А мы же прямо сейчас ждем от вас сообщения на номер нашего Вайбера 399-2011, смс-портал 9900. Для того, чтобы те самые знакомые всем слова озвучить в радио Брест-эфире. На протяжении следующего часа сделаем это и озвучим все ваши сообщения.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Туризм – одна из составляющих экономики. Об этом рассказывают участники единого дня информирования. Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов в единый день информирования встречается с преподавателями и студентами Полесского государственного университета. Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Русый встречается со студентами и преподавателями Брестского госуниверситета имени Пушкина. Помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский в единый день информирования проводит встречу с коллективом предприятий Мекасан в Ивановском районе. Сенатор Игорь Луцкий проводит встречу с педагогическим коллективом и учащимися Белоужской средней школы в Столинском районе. На встречах обсуждают тренды и направления развития белорусского туризма. С коллективом «Брестэнерго» в рамках единого дня информирования общался глава Бреста Сергей Лободинский. Он напомнил, что Брест – один из старейших городов страны, первым получивший магдебургское право. Именно здесь началась история белорусского книгопечатания. Город может привлечь туристов как богатой историей, так и современными достопримечательностями. Наши больницы оказывают самый широкий спектр услуг, а медики могут решать сложнейшие задачи. Поэтому к нам приезжает все больше гостей из-за рубежа для получения качественной медицинской помощи, обозначил также Сергей Лободинский. На встрече с коллективом «Брестэнерго» Сергей Лободинский ответил на вопросы о развитии города. Один из вопросов касался одного из самых загруженных перекрестков – Московская Пионерская. По словам главы Бреста, регулировать движение на этом участке поможет искусственный интеллект в рамках программы «Умный город». При этом Сергей Лободинский добавил, что снизить транспортную нагрузку в целом в Бресте поможет ввод моста на бульваре Шевченко.
0: Новости.
1: В Бресте сегодня стартовал третий этап информационно-просветительского проекта «Партнерство поколений». В течение двух дней город станет площадкой для открытого диалога между молодежью и представителями власти. В мероприятии принимают участие около 50 человек. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члены Молодежного совета, руководители государственных органов и активная молодежь региона. Программа Брестского этапа началась с экскурсии по Брестской крепости и патриотической акции «Возложение цветов к вечному огню». Перед участниками выступил директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе. Центральным событием станет диалоговая площадка «Партнерство поколений, молодежь и современный город. Инициативы лидерства развития». Новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191 Intercity Buy и в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди, грозы. Днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: может быть, улетим на море.
1: Давайте, чтобы в вашей жизни никогда не было никаких «может быть», а чтобы вот было точно «все, летим на море». Ну, в рамках этого лета будет очень классно, если вы возьмете нас с собой. Тем более, сделать это вполне себе очень даже легко. Заходите к нам на сайт radiobrestfm.by или скачивайте мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». 13.10 пока что на наших больших студийных и 21 майский день. Да, возможно, он не такой теплый, но тепла, я думаю, будет предостаточно в ваших сообщениях и самых искренних словах и признаниях. Поэтому присылайте, признавайтесь, пишите. 399-2011 – это номер нашего Вайбера для ваших быстрых сообщений. СМС-портал 9900.

0: Реклама.
1: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. ДС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.

0: ищем ответы на все вопросы и, конечно же, находим те самые ответы в музыкальных композициях. Кто я для тебя? Группа «Серебро» только что на волнах Радио Брест. Час приветов и поздравлений продолжается. 13:26. Ваше сообщение, все, что прилетело к нам, на номер Вайбера 3992011 и смс-портал 9900. С чего начнем? Здравствуйте, радио. Хочу передать привет любимому мужу Лапутскому Павлу и сказать, что я его очень сильно люблю. Это было от Мариши. Прилетело к нам на номер Вайбера. Вот, Мариша, держите. Ваше сообщение также будет нами отмечено сердечком, как прочитанное. Радио Брест, передайте, пожалуйста, привет нашей семье Гондаревич. Я их очень сильно люблю. Вот, это было от Танюши. Тане тоже огромный приветик. И всей семье, огромной, я уверен, семье огромный привет. Пускай у вас будет все хорошо, ну и также будьте вместе с нами. Так, ну что, готовы продолжить? Что еще есть у нас из непрочитанного? Давайте обратимся к смс-порталу. Напомню, его номер 9900. Также принимаем ваши сообщения и самые добрые слова. Так, кстати, к нам же прилетело сообщение. Привет любимой радиостанции и городу Бресту. Из Линхенштейна прилетело сообщение нам. Всем хорошего настроения. Скоро лето. Улыбайтесь чаще. Люблю, скучаю 24/7. Скоро увидимся. Написал нам Николай. Даже прислал фотографию о том, как он въезжает в туннель, то есть обратно мы ему, скорее всего, отправить-то ничего и не сможем. Нет, ну, конечно же, желаем вам скорее вернуться домой, да, к любимым близким людям и скорее вот на родину вернуться, чтобы вдохнуть родные ароматы. 13:28 на наших студийных. Час приветов и поздравлений, он продолжается. И продолжайте вы, отправляйте их нам на номер Вайбера и СМС-портал для того, чтобы жизнь человека, который, ну, где-то там неподалеку находится от вас, ну, или, может быть, далеко, сделать еще немножечко приятнее, солнечнее, улыбчивее, если хотите. Да, отправляйте сообщения. Безусловно, напишите нам, кому они адресованы, и в фамилию большой заглавной буквой обозначайте ударную. Меня зовут Женя Филинович. Продолжается час приветов и поздравлений в середине часа о погоде.
1: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди, грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: подробности на priorbank.by.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imclive Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclive. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ох, да, действительно хит на волнах радио Брест. Я думаю, что вы также смогли, если не танцевать, то хотя бы в своей голове подпеть припев этой песни. Шаде на волнах радио Брест. А ну мы продолжаем. Час приветов и поздравлений. Очередной интернациональный приветик долетел сюда к нам из Италии. Ем пиццу с морепродуктами и слушаю радио Брест. Спасибо за компанию. Привет моей мамуле Тане. Целую всех. Это было от Натальи. Здравствуйте, радио Брест. Хотим поздравить мужа Артема с днем рождения. Сегодня ему 31. Любимый наш папа, муж и зять, ты лучший. Всего тебе самого волшебного в нашем мире. Пусть будутся твои мечты, твоя семья Гавра. Целуем тебя и спасибо, радио, за все. Вам также огромное спасибо, что не забывайте и про нас в этот момент. С днем рождения еще одно сообщение есть крестной маме Наташе. Самое лучшее это было от Олечки. Звучала только что музыкальная композиция. Да, немного раньше нам прислали, попросили у нас музыкальную композицию в подарок. Мод Шаде. Вот только что принимайте в качестве поздравления. Да, пускай она приносит только хорошее настроение. Продолжаем. Час приветов и поздравлений. Напомню вам, наш номер Вайбера 3992011. Сегодня до 14.00 принимаем ваши сообщения и ждем их слова признаний. Можно также присылать и на номер смс-портала 9900, но помните, что услуга платная и оплачивается согласно тарифам вашего оператора.
1: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
6: Телеграм-промбанк.
7: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

13:54. Ну что же, продолжается сейчас приветов и поздравления на волнах радио Брест. Еще одно сообщение прилетело в адрес Артема. Поздравления с 31-летием. Любимый наш папа, муж и зять, ты лучший. Написали нам только что на номер нашего вайбера 399-2011. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Ольке. Пожелайте ей хорошей дороги. Это было от Кати. Так, и еще одно сообщение в дорогу. Здравствуйте, радио Брест. Я передаю привет любимой и дорогой семье, моему уставшему мужу Кириллу, который везет нас с нашими доченьками домой. Мы тебя очень сильно любим и гордимся тобой. Ты у нас один такой настоящий мужчина, муж и отец. Спасибо. Так, ну что, это были вроде как все ваши сообщения, самые добрые слова и приветы, которые вы отправляете к нам на номер нашего вайбера или на номер смс-портала. Все еще разочек перепроверяем и напомню вам, что уже в рамках вечерней смены будет еще одна возможность написать свои приветы и добрые слова, и они точно будут озвучены в эфире. Ну а мы пока продолжаем на волнах радио Брест. Мари Крамбрери, далее с композицией «Давай не ждать». Вот, поэтому мы тоже ждать не будем. Ну, а обратно обратный отсчет до лета все-таки запустили. Знаете ли, как мы не хотели обойти этой стороной, но нет. 10 дней остается до начала летнего сезона, и пускай он окажется действительно таким, каким мы его хотим видеть. Ну, для кого-то это будет жаркий летний сезон, для кого-то такой умеренный, ну, а может быть, вы любите прохладу, именно таким пускай он окажется для вас.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе, передает Белта. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В Беларуси создают геногеографическую карту наследственных мутаций. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Минздрава. РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии запустил масштабную акцию по генетическому скринингу мутаций основателей у молодых женщин Брестской области. Целью акции станет первая в стране геногеографическая карта распространения таких мутаций в генах, связанных с первичными иммунодефицитами и наследственной предрасположенностью к онкозаболеваниям. Первый выезд состоялся в Брестском государственном университете имени Пушкина в рамках года белорусской женщины. Каждая участница акции получит результаты исследования, а при выявлении носительства необходимое медико-генетическое сопровождение в РНПЦ. Скрининг будет продолжен в других учебных заведениях Брестской области. В Барановичах готовятся к масштабным торжествам в честь своего 155-летия. 22-23 мая здесь пройдет праздник города «Барановичская весна». В пятницу возле Ледового дворца с 12 до 20 часов будет работать универсальная выставка достижений Барановича «Промышленные». На площадке у главного входа во дворец разместятся интерактивные молодежные площадки. Торжественная церемония открытия праздника «Город счастливых людей» начнется на главной сцене в 18:00. Продолжением станет концертная программа «Танцую, пой, любимый город». В 23 часа запланирован фейерверк на озере Светиловское. В субботу на улице Жукова райцентра пройдет праздничный спортивный забег «Пульс моего города». У Ледового дворца будет открыто интерактивное пространство «Барановичи. Территория мужества» от войсковой части 7404. На главной сцене состоится вальс выпускников 2026.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Древний белорусский обряд вождения куста воссоздадут в Жабинковском районе. Праздник «Хмелевская семуха» пройдет в агрогородке Хмелево 31 мая. Организаторы предлагают поучаствовать в древнем обряде, продегустировать блюда белорусской кухни. Юбилейный концерт образцового хорового коллектива «Пролески. Одно дыхание, одна семья» состоится завтра в Бресте. За годы существования «Пролески» стали для многих не просто хором, а настоящей семьей. На праздник приглашаются выпускники и все, кто когда-то выходил на сцену в составе этого коллектива. Новости компании. Новинка 2026 года от туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91 Intercity Buy и в агентствах вашего доверия. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди, грозы. Днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Дневная смена на волнах Радио Брест продолжает свою работу. 14 часов и 9 минут на наших огромных студийных часах. Мы вместе с вами продолжаем встречать 21 майский день. Да, ну он, знаете ли, немного прохладный. Ну, может быть, он таким и должен быть, этот май. И вместе с вами делаем этот день немного теплее, немного более солнечным и уж точно музыкальным. На протяжении этого часа буду вместе с вами. Будем слушать музыку, будем узнавать новости и продолжать ваш рабочий день.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов,

0: Ай или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

Coldplay вместе с нами, которые спели о приключениях на всю жизнь. Ну, знаете, есть приключения на всю жизнь, есть любовь на всю жизнь, а есть фильмы, они также на всю жизнь. Самое сердечко, вот что называется. Но говорили мы о том, что какие праздники сегодня отмечаются. Ну и в том числе я вам скажу о том, какой праздник, возможно, каждый для себя почерпнет из этого дня. Мы говорили о том, что именно в этот день вышли в прокат «Империя наносит ответный удар» из фильмов о «Звездные войны». Ну, а мы поговорим о еще одном культовом фильме. Это «Гарри Поттер». И именно там создатели сериала. Сериала именно «Гарри Поттер». То есть вы знаете, что снимается сериал. Мы говорили об этом. Они начали чипировать реквизит после серии «Краш». Продюсеры даже пригрозили участникам съемок увольнением за воровство. Начали, значит, устанавливать чипы в реквизит после того, как со съемочной площадки похитили тыквы, волшебные палочки, книги заклинаний, макеты еды и другие предметы. Там даже создали отдельный отдел для контроля за имуществом. Множество предметов было похищено, и после этого каждую вещь чипируют, а любое перемещение реквизита за пределы места съемок нужно согласовывать со специальным отделом. Нужно отметить, что ранее исполнитель роли Драко Малфоя в оригинальных фильмах, его зовут Том Фелтон, он в шутку посоветовал Локсу Пратту, играющего персонажа в сериале, забирать с площадки как можно больше вещей, потому что в будущем они будут дорого стоить. Вот какие советы дают подрастающему поколению. Видите, старожилы. Да, ну а первый сезон нового «Гарри Поттера» выйдет на Рождество 2026 года, а снимать второй сезон начнут уже осенью. Ну, мы ждем с нетерпением. Не сказать, что я прям огромный поклонник, ну, я просто смотрел, так сказать, «Гарри Поттера», и мне интересна эта история. И вот с чего все начиналось, также будет интересно посмотреть. 14 часов 25 минут, в продолжении «Дава» с композицией «У меня есть ты». Ну, и уже совсем скоро обновленный прогноз погоды на ближайшие сутки и информация от «Брест-Облгидромета».

0: Погода.
1: Итак, ну что же, для всех тех, кто заждался, прогноз погоды уже на самые ближайшие сутки, информация от Брест-Облгидромета. На Брещине ожидается переменная облачность, ночью и утром местами кратковременные дожди, грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 10-12, днем 18-20 градусов. В Пинске этой ночью 11-13, днем от 20 до 20 двух с плюсом. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 выше 0.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: 14 часов 41 минута. Отзеркаленное время позволяет нам еще разочек подумать над тем, какое желание вы хотели бы загадать, и загадать его в этот момент. Конечно, а чего нет? Кто нам запретит? В общем, пока вы загадываете желание, я расскажу вам интересные новости, которые случились в мире. А в мире случился конец возрастной дискриминации. Лего официально разрешает собирать конструктор людям старше 99 лет. Компания Lego неожиданно изменила одно из самых узнаваемых обозначений на своих конструкторах. Вместо привычного 4-99 в соцсетях появилась надпись 4100+. Повод оказался символичный. Это столетний юбилей легендарного британского натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенбора. Ну, возможно, нашему слушателю или, возможно, людям, которые никогда не слышали, кто такой Дэвид Аттенбора, я приведу, наверное, живой пример человека, который напрямую ассоциируется с ним. Это наш Николай Николаевич Дроздов. Это живой символ любви к природе. Да, нужно сказать, что биография его соткана из полевых экспедиций, каких-то крупных научных проектов. Все мы помним, да, в детстве программа была «В мире животных». Она регулярно выходила на телевидение с 68 года. Вот его прототип англоязычный, это Дэвид Аттенбора. Значит, в праздничном посте компания написала, что для тех, кто никогда не перестает играть, возрастных ограничений не существует, и публикация быстро разошлась по социальным сетям и собрала тысячи комментариев. Пользователи назвали жест Лего идеальным маркетингом и очень трогательной данью уважения к человеку, который всю жизнь учил мир любить природу. Ну а сам сэр Дэвид Аттенбора считается один из самых известных популяризаторов науки, создателей документальных фильмов о природе. Его голос знаком нескольким поколениям зрителям по проектам BBC о дикой природе, океанах, о климате. Ну и на фоне вирусного обсуждения Лего также напомнила о новых релизах. Итак, компания сразу готовит несколько наборов по вселенной Гарри Поттера. В продажу поступят комплекты, там, кабинет Дамблдора и Добби, свободный эльф. В общем, часть наборов выйдет 1 июня, а остальные выходят 1 августа. Ну, вы знаете, мне кажется, что нет тех людей, которые не любят Лего, да? Ну, даже если вдруг однажды ты когда-то собрал Лего, вот, поставил его на полочку и такой, ну все, вот, я молодец, я собрал, вот, пожалуйста, яркий пример того, что я могу это сделать. Вот он где-то на полочке стоит и пылится. И мне кажется, что абсолютно любому мужчине можно подарить набор Лего, и в целом он будет счастлив, независимо от того, сколько ему лет, какого он возраста. 14 часов и 44 минуты. Мы продолжаем вместе с вами слушать музыку на волнах радио Брест. One Republic. Далее продолжение эфира музыкального сразу же после небольшого блока рекламы.
1: Реклама.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну, все ровно так же, как и в детской сказке. Лети, лети, лепесток, через запад, на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Да, все движется исключительно так, и все очень циклично, мне кажется, все повторяется, однажды увиденное. Ну и мы вместе с вами услышимся также уже совсем скоро, дорогие друзья, с 12 до 15.00, уже в дне завтрашнем будем встречать пятницу и дневную смену на волнах Радио Брест. Ну, у меня на этом все, я буду прощаться с вами, желаю вам хорошего продолжения этого дня, тепла желаю вам, ну и ни в коем случае не промокнуть. Помните, что синоптики обещали нам в некоторых местах и участках Брестской области сильные ливни. Будем надеяться, что вы не будете находиться где-то поблизости с этой непогодой. А оставляю вас наедине с прекрасной музыкой на волнах Радио Брест. Будьте вместе с нами, а уже через один музыкальный час вместе с вами будет Алексей Лихович и его вечерняя смена.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов с новостями Брестского района. Мария Демчук, здравствуйте. На заседании районного исполнительного комитета обсудили подготовку учреждений образования Брестского района к предстоящему учебному году и организацию питания в них. Также на заседании исполкома был рассмотрен вопрос об итогах работы организации Брестского района в отопительный период 2025-2026 года, задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026-2027 года и выполнении требований директивы президента Республики Беларусь от 4 марта. 2019 года номер 7 о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны. Сегодня в трудовых коллективах района проходят встречи в рамках единого дня информирования. Обсуждаются перспективы и новые направления развития туризма в Беларуси. Управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома завтра с 10 часов до полуночи будет проводиться электронная ярмарка вакансий. Присоединиться к мероприятию можно будет, перейдя по ссылке edifisvakansii.by. Соискатели получат возможность ознакомиться с имеющимися в организациях района вакансиями, задать интересующие вопросы, получить онлайн-консультацию, приглашение на собеседование. А уже 26 мая с 10 до 12 часов будет проходить прямая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время. Свои вопросы можно будет адресовать Юлии Король, заместителю начальника, начальнику отдела по занятости Управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Звонить можно будет по телефонам 20 86 85 и 20 74 74. Позвонить можно будет также первому секретарю Брестского райкома БРСМ Анастасии Бруцкой по номеру 32 20 88. В последующий период прямые телефонные линии продолжат работу с июня по август еженедельно по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов. Свой столетний юбилей отпраздновала жительница агрогородка Муховец Ольга Галенко. Поздравили Ольгу Ивановну с этим радостным событием многочисленные гости. Среди них председатель Брестского райсовета депутатов, заместитель председателя районного отделения партии «Белая Русь» Владимир Хватик. Ваш жизненный путь – это настоящий пример стойкости, мудрости и доброты. Спасибо вам за ваш опыт и теплоту. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, душевного спокойствия и еще много светлых дней в окружении любящих детей, внуков и правнуков, отметил в своем поздравлении Владимир Хватик.
0: Новости.
3: В субботу 23 мая будет проходить прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского райисполкома Леонидом Ивановичем Шлыковым. Вопросы можно будет задать по номеру 21 36 15. 19 мая, в День пионерии, молодое поколение Прибужья приняло торжественную клятву пионера. В средней школе агрогородка Черни прошла торжественная церемония. С приветственным словом к юным пионерам обратились депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Крупенькин, председатель Брестского райсовета депутатов Владимир Хватик. Почетные гости поздравили ребят с важным шагом – вступлением в ряды Белорусской республиканской пионерской организации. Учащиеся с гордостью дали клятвенное обещание любить Беларусь, быть честными и справедливыми, стремиться к знаниям, хорошо учиться и уважать старших. Специалисты Управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома провели важную проверку готовности звеньев к заготовке травяных кормов. Такие проверки помогают выявить и устранить любые недочеты, чтобы в самый ответственный момент техника не подвела. Перед аграриями района стоит важнейшая задача – убрать травы и озимые на зеленый корм в оптимальные сроки, когда растения обладают максимальной питательной ценностью. Это залог успешной зимовки скота и производства высококачественной молочной продукции. На прошлой неделе в День семьи в Прибужье чествовали семейных юбиляров, которые прожили вместе 45 и 50 лет. Все они зарегистрировали брак в Брестском районе, здесь живут и трудятся. С красивым событием их поздравили председатель районного совета депутатов Владимир Хватик, заместитель председателя райисполкома Павел Волынец, начальник отдела ЗАГС райисполкома Виктория Соколикова. А в агрогородке Черни прошло мероприятие «Мир начинается с семьи». Семьи Прибужья смогли окунуться в атмосферу единства, радости и взаимной поддержки. В районном доме ремесел собрались работники дошкольных учреждений на встрече, посвященной семейным ценностям. Мероприятие было направлено на профессиональное общение и погружение в атмосферу семейных ценностей. В прошлую субботу в агрогородке Остромичево развернулась широкомасштабная профилактическая акция «Остромичево – здоровый агрогородок». Это уникальная возможность встретиться с врачами разных профилей. Все желающие получили возможность пройти ЭКГ, измерить индекс массы тела и сделать флюорографию. Активное участие в акции приняли РОЧС, БРСМ, предлагая свои интерактивные площадки. Для детей были предусмотрены спортивные состязания. Предприятия города и района организовали выставку продажу своей продукции. На церемонии 22-го национального конкурса «Золотая литера» фотокорреспондент газеты «Брестский вестник» Галина Монич стала лауреатом в номинации «Лучший фотокорреспондент региональных СМИ». В этом году на участие в конкурсе было подано беспрецедентное количество заявок. По словам организаторов, заявлялось свыше 480 претендентов. Юные туристы Прибужья покоряли новые вершины. В выходные в районе царил дух приключений и командные работы. Прошли туристические соревнования среди учащихся. 9 команд школ района, объединенные общей целью, собрали 92 юных спортсменов, готовых продемонстрировать свои навыки и смекалку. С новостями Брестского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди, грозы. Днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Всем здравствуйте, в студии Юлия Майская. В летопись Великой Победы, одержанной немецко-фашистскими захватчиками, яркой страницей вписана героическая оборона Брестской крепости. Имена защитников цитадели навсегда останутся в памяти благодарных потомков. Одним из тех, кто отдал жизнь во имя мирного будущего, был Алексей Наганов. Сегодня в программе мы услышим уникальные архивные записи воспоминаний об отце дочери Алексея Наганова и воспоминания архивные записи майора Гаврилова. Взглянем на события июня 1941 года через призму семейной памяти, где сухие строчки приказов оживают. Как проявил себя молодой офицер при защите Брестской крепости в первые часы войны и как судьба защитника цитадели Алексея Наганова повлияла на его потомков? Сегодня гость программы Алена Тикунова, аттестованный экскурсовод по Брестской области, правнучка Алексея Наганова, сказала я с гордостью и даже такой вот дрожью в голосе. Алена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рада приветствовать вас сегодня в студии прямого эфира «Радио Брест», и для нас это правда, особенная встреча. Ален, мы располагаем снимками, огромным количеством, и совместным снимком Алексея Наганова с его супругой и ваших родных, которое было сделано именно Анастасией Нагановой и Алексеем за 3 месяца до войны. Где проживал ваш прадедушка с семьей до начала войны, и как складывалась судьба ваших родных?
2: Он проживал в Брестской крепости, больше нигде он проживать не мог, так как был туда направлен. Именно там они познакомились, именно там сложилась их судьба. Пусть недолгая, но благодаря этому есть мы, есть те, кто остался. Я не знаю, что такое душа человека, наверное, никто не знает. Но мне почему-то кажется, что мы действительно прорастаем в своих детях. Душа – это то, что остается после нас на этой земле на долгое-долгое время. Если у человека остались потомки и те люди, которые его вспоминают, это, как знаете, вспоминать такой момент, как, допустим, как заваривала чай твоя бабушка любимая. Кажется, бабушки уже давно нету рядом. Но ты вот завариваешь чай и говоришь: попробуйте, так делала она. И она как будто гладит тебя по голове и присоединяется к этому. Чем дольше мы помним, тем дольше человек живет среди нас.
1: Из архивных документов известно, что Алексей Наганов в школе был отличником, даже активистом, и мечтал стать военным. Это соответствует действительности?
2: Да. По крайней мере, все так говорили, что дедушка очень хорошо учился, что у него была огромная тяга к знаниям, что он был активистом, он был очень правильным человеком, очень честным человеком. Почему действительно при нем был тот самый комсомольский билет? Очень сильно он переживал за то, что, возможно, не успел уплатить взнос, потому что мало ли что случится, взнос не уплачен.
1: Да, сохранились ли какие-то истории о том, как ваш прадед Алексей Наганов готовился к службе офицера, ведь он действительно мечтал стать военным?
2: Он переживал за это, он старался, он поступил, он был командирован в Брестскую крепость. Знаете, ведь, видимо, что-то оно толкает людей на какие-то вещи, которые впоследствии имеют огромное значение. Человек хотел стать военным, человек хотел попасть на рубежи. Он попал, здесь встретил свою судьбу. А мы остались здесь, мы уже 6 поколений здесь живем и никуда уезжать не собираемся. Работаем с людьми, людей, это важно. Важно разговаривать с людьми, важно слышать их мнение о себе, свое мнение где-то высказывать, и это дает очень много.
1: Какие есть вот яркие воспоминания из рассказов ваших родственников? Вот какие-то такие бытовые. Может быть, Алексей Наганов был очень хозяйственным человеком, очень заботливым мужем?
2: То, что он был заботливым мужем, свидетельствует даже о том, что вот он человек военный, и он в первые часы войны встретил ту самую массированную атаку. Но в то же время он не забыл о своей жене, которая мирно спала и была беременна. Он вывел свою жену, он убедился, что она в безопасности, и вернулся к своим прямым обязанностям.
1: А нам известно действительно, что к началу войны Анастасия, ваша прабабушка, носила под своим сердцем дочь Алексея Наганова, вашу бабушку, которой не суждено было увидеть своего отца. Ее назвали Надеждой в память об отце, ведь верно, которого ждали с войны и надеялись, что он вернется.
2: Конечно, в то время быстрее всего люди, наверное, так и называли детей. Надежда, Вера, Виктория. Так, чтобы оно сбылось. Говорят, когда рождается больше мальчиков, есть шанс, что будет война. А когда больше девочек, есть шанс, что войны не будет. Пусть рождается 50 на 50, чтобы у каждого была пара и чтобы войны не было.
1: Мы продолжим наш разговор совсем скоро. Не переключайтесь.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Реклама.
1: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. С-727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Арест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Мы с вами прервались на том, что говорили о том, что когда наступила война, так или иначе, Алексею Наганову не суждено было увидеть его дочь, которую назвали Надежду. И вы знаете, на самом деле, Алена, у нас есть уникальные архивные записи воспоминаний об отце, его дочери, Надежды, вашей бабушки, получается. Давайте мы послушаем, а потом продолжим наш разговор.
2: Я знаю только из рассказов родных, близких, из рассказов его сослуживцев. У меня создается образ волевого человека, очень требовательного к себе и к товарищам. Кроме того, отец был очень веселый, жизнерадостный. Друзья его очень любили. Всегда был заводилой в компании. Он хорошо играл на балалайке, умел петь, исполнял частушки, песни, умел плясать. Родился он на Волге, может быть, оттуда у него русская удаль, такое веселье. Отец очень любил жизнь. В его обществе никогда не было скучно. Во время войны я с матерью жила в деревне в Брестской области. В военные годы было трудно, маме приходилось часто прятаться, потому что была она на оккупированной территории. Жена советского офицера с маленьким ребенком. Были такие, которые указывали на это пальцем. У Тереспольских ворот есть мемориальная доска, где был найден отец, когда были раскопки в 49-м году. Это, собственно, для нас священное место.
1: Ну вот так, да, действительно. Сейчас было услышать, скажите, каково слова вашей бабушки, ведь за кадром вы признались, что проводили огромное количество в своем детстве именно с ней.
3: Дело в том, что это огромная часть моей жизни, моей семьи. Бабушка, у меня мама училась в Москве, и часто бывало так, что я оставалась у бабушки. У бабушки и прабабушки. Поэтому про них я знаю не просто потому, что мне кто-то рассказал, или мы жили очень далеко. Это та семья, с которой я жила на постоянной основе, которая живет сейчас вместе со мной в этом городе. Это часть моей жизни. Бабушку я люблю, я с бабушкой общаюсь.
1: А какие воспоминания через бабушку пришли к вам о вашем прадедушке Алексее Наганове? Расскажите.
3: Ну вот, собственно, то, что она говорила, то, что он был волевой человек. Он погиб в 26 лет, но к 26 годам у этого человека уже было все свое. То есть он ни у кого не сидел на шее, правильно, как сейчас принято говорить. У него была своя семья, у него была своя жизнь, свое место жительства, у него была жена, были надежды и стремления, ребенок все-таки должен был появиться. Он был честным, да, все говорили и очень сильно отмечали то, что он хорошо играл на балалайке. Дело в том, что во время советского периода церквей же не было, и та же гарнизонная церковь, она тоже была закрыта и была переоборудована в клуб. Вот моя прабабушка, моей прабабушке говорила, что в клуб ходить танцевать нельзя, потому что это бывшая церковь. Ну, потому что люди были из деревни, они знали, что там была церковь. А вот прадедушка туда ходил, конечно, играл на балалайке, он хорошо танцевал. И даже во время войны, вот когда она только началась, надо же было людей немножко отвлекать. Постоянно бомбардировка, постоянно это страх. Говорили, что он все-таки доставал свой инструмент для того, чтобы людям стало легче.
1: Алён, а какие вот еще воспоминания со слов ваших родных дошли до вас о том, как тогда начался обстрел в первые часы войны и как пытались уберечь защитники крепости тогда своих жен и детей? Тогда ведь у семьи Нагановых, к слову, гостил племянник.
3: Насчет племянника я не помню. Я знаю, что прабабушка спала. Они жили над Тереспольскими воротами. Если на Тереспольские ворота смотреть прямо, то это получается левая башня. Интересно, на тот момент там уже была вода. То есть не приносная вода, а там был прям водопровод. Водонапорная башня была недалеко. И случилось так, что немцы, конечно, пытались попасть изначально в водопроводы, в водонапорные башни, потому что система охлаждения для всех орудий была непосредственно вода. Да и, собственно, человеку она нужна для жизни. Человек без воды не может. Все это было просчитано, все это знали. Естественно, первые бомбы пошли именно туда. На Тереспольские ворота, на водонапорную башню. Башня шаталась, но не падала. Прадедушка забежал в комнату, а прабабушка вскочила, ведь, ну как, ты вскакиваешь, 4 часа утра, темно, ничего не понятно, где-то что-то грохочет. И из воспоминаний было так, что вода полилась, и обувь стала плавать. А ведь тогда это все было дорогое, не везде достать. И вот она в одной туфле ищет вторую. А он говорил о том, что надо быстрее убегать. Башня шаталась, но не падала, и слава богу, что она тогда не упала. Потом дедушка завел бабушку в безопасное место, там собрались со всеми и отправились в казематы. В казематах были, ну, казалось, наверное, что это вечность. Стала заканчиваться вода, еда, воду давали только детям, а потом под белыми флагами просто приняли решение, что нужно уходить. Бабушка была из Матыкал, это не так далеко, конечно, на нынешний момент на машине это недалеко, а тогда пешком из оккупированной крепости среди мест, которые вроде родные, но непонятно, может быть, откуда-то все-таки выйдет неприятель. Это была достаточно долгая дорога. Бабушка вернулась домой, вернулась к своим родным. Ну, прабабушка вернулась, да. Они мне, для меня все бабушки. Как-то странно делить людей, которых ты знаешь, на бабушек, прабабушек. Они просто все родные. И вот бабушка Настя вернулась домой, родила бабушку Надю. Действительно, назвала ее Надежда. Очень долго она надеялась на то, что вот сейчас калитка откроется и войдет прадедушка. Она его любила, на самом деле любила. Это был самый светлый человек в ее жизни, как она говорила. Понятно, что светлых людей дальше тоже встречалось очень много. Но он был первым, да, первым мужем. И она надеялась на то, что вернется, но не вернулся. В 49-м году, когда его нашли, Маткала находится достаточно далеко. И они с бабушкой, так случилось, что бабушка Настя взяла бабушку Надю, и они пошли в Брест, как бы на рынок, и завернули в Брестскую крепость. Она стояла возле раскопа, где нашли прадедушку, и ей спросили, что вы здесь потеряли, отойдите. Она сказала, что мужа, и его нашли.
1: Это уникальные воспоминания, и при них у меня вот мурашки по коже, правда, сейчас, в настоящий момент. Мы прервемся ненадолго и поговорим обязательно в следующем выходе об Алексее Наганове, как

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши треки.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Сегодня в студии радио «Брест» в прямом эфире Алена Тикунова, аттестованный экскурсовод по Брестской области, правнучка Алексея Наганова. И сегодня мы вспоминаем отважного защитника Брестской крепости. Да, действительно, со стороны семейной летописи. И действительно, каким был Алексей Наганов, каким был мужем, каким был, конечно же, отцом, лишь мы можем только предполагать, потому что умер Алексей Наганов в 26 лет, будучи совсем молодым. Где встретил войну ваш прадед Алексей Наганов?
2: Он встретил ее в Брестской крепости, иначе быть не могло. Через год после окончания школы он попал в Красную армию, а потом, как одного из лучших, его направили в Минское пехотное училище имени Калинина. И когда он его окончил уже в 40-м году, был командирован сюда, в Брестскую крепость.
1: Во время нападения гитлеровцев лейтенант Наганов возглавил группу, которая заняла оборону в башне и возглавил атаку на красноармейцев. Что вот об этом можете рассказать?
2: Дело в том, что когда началась война, получилась сумбурная ситуация. Не было задачи наступать, была задача ждать того, что придет подмога. Моему прадеду на тот момент было 26 лет, а в подчинении у него были люди, которым было 18-19 лет. И, естественно, они были испуганы. Где-то они были просто не находили себе места. И он взял на себя вот эту вот тот долг, который, в принципе, которому их и учат. Он был лейтенантом, он возглавил группу красноармейцев, которые, по крайней мере, объединились уже теперь общей целью — защитой Родины. То, чему их учили, то, ради чего они туда прибыли.
1: У нас есть в нашем расположении возможность послушать архивную запись Гаврилова, майора Гаврилова, о том, как он вспоминал о вашем прадедушке Алексее Наганове. Послушаем.
3: Можно много примеров привести, но я вам приведу только один пример. Вот возьмем молодого лейтенанта Алексея Наганова, который со своим взводом обороны держал у Терпильских ворот. Люди сражались до последней своей возможности, а потом все пали смертью храбрых. Только спустя через 9 лет отысканы были эти останки, и у Алексея Наганова в это время нашли комсомольский билет. И этот билет сейчас хранится в музее обороны Брестской крепости.
1: Мы сегодня с вами, к слову, вспоминали действительно, что Алексей Наганов, ваш прадедушка, очень беспокоился за судьбу своей жены. И в архивах есть такая запись. Алексей достал из гимнастерки свой комсомольский билет, долго смотрел на него и сожалел, что нет последней отметки об уплате взносов. Действительно. Числился ваш прадедушка пропавшим без вести несколько лет. Алена, а как обнаружили останки вашего прадеда Алексея Наганова?
2: Его обнаружили рядом с Терпильскими воротами. Это было тяжелое место, рубеж. Там был мост, через который начали идти немецко-фашистские захватчики. Именно там действительно была линия обороны. Именно там он погиб. Причем погиб он с пистолетом. И в пистолете, немым свидетельством того, что он оборонялся, застыла пуля. Она никогда не достигнет цели. Это, конечно, тоже жаль, потому что он к чему-то стремился. Что-то он делал, и делал хорошее, потому что мы сейчас живем под мирным небом.
1: Да, это так. Действительно, обгоревшая, полуистлевшая такая и окровавленная даже гимнастерка. Ее удалось ведь восстановить, правда? И отправили в Москву опытным специалистам, и сейчас она находится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске. Это так?
2: Да, действительно. С этого места начинается война.
1: Алексея Наганова, его супруга, ваша прабабушка, спаслась от гитлеровцев. Вы тоже вспоминали сегодня об этом, упоминали в деревне Матыкалы. А вышла ли ваша прабабушка потом еще раз замуж, и как сложилась ее жизнь?
2: Она вышла замуж. Она вышла замуж за Морозюка Ивана Ивановича. У них было потом еще двое детей. дядя Юра и дядя Ваня, к сожалению, их уже нету с нами. Но как сложилась жизнь? Она сложилась так, как у многих людей складывается после войны. Не совсем так, как бы хотелось, но в то же время она была тоже удивительная, уникальная, яркая. И она прошла через призму воспоминаний о войне.
1: Может быть, есть какие-то воспоминания, которые сразу вот как-то у вас появляются и, может быть, даже иллюстрируются вами, в вашем сознании, когда речь заходит об Алексее Наганове?
2: Я вспоминаю тех, кого я действительно знаю. Я вспоминаю сразу мою бабушку и мою прабабушку, потому что они — это то, что от него осталось на этой земле. Те, кто научил меня любить воспоминания о нем. Те, кто научил меня чувствовать, что он жив, и он среди нас. Поэтому, наверное, первое, что я вспоминаю, это свою прабабушку Настю, которая действительно меня много чему научила. Я была в детстве, это было самое лучшее воспоминание, когда просто она гладила по голове, делала свои пироги и что-то рассказывала. Она рассказывала все. Она рассказывала, как маленькая была моя бабушка, как маленьким был дед Алёша. Может, где-то что-то она приукрашала, но это были самые лучшие моменты в моей жизни. Не сказки, а реальная история.
1: В 1954 году в честь героя Алексея Наганова переименовали одну из центральных улиц нашего города, а в 1957 его посмертно наградили орденом Отечественной войны первой степени. Одна из школ города носит имя Алексея Наганова с гордостью, которую вы и окончили. Это так?
2: Да. Это 9-я школа города Бреста. Она сейчас разделена на 2 здания. Там есть начальная школа отдельная, есть старшая школа, средняя, старшая школа. В живописном месте, это рядом с парком.
1: Алён, мы прервемся ненадолго и продолжим наш с вами разговор. И вы не переключайтесь, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь с нами.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе, к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Реклама. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Эверест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: А ведь они, защитники Брестской крепости, хотели остаться молодыми, вернуться с войны и продолжить свою жизнь. Не у всех это получилось сделать. Алексей Наганов умер молодым. Ему было 26 лет. А сегодня с гордостью я общаюсь здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест», с его правнучкой. Правнучкой, правильно я говорю? Он был ваш прадедушка.
2: Прадедушка.
1: Прадедушка Алексей Наганов. В студии сегодня, я напомню, Алена Тикунова, аттестованный экскурсовод по Брестской области, правнучка Алексея Наганова. И мы продолжим завершающую нашу беседу. Мы с вами за эфиром поговорили, что действительно важную роль в жизни супруги Анастасии Алексея Наганова сыграл майор Гаврилов.
2: Да, про Петра Гаврилова рассказывали. Бабушка очень хорошо к нему относилась, а он к ней по-отечески. Знал, что отец погиб. И как-то был момент, когда он уезжал из Бреста, а потом остановился возле поезда, вернулся на вокзал и спросил: «Вы знаете, кто у вас работает?» На него так с недоумением посмотрели. Дело в том, что прабабушка, естественно, после войны было тяжело найти работу. Образования не было, ведь нас очень сильно оторвала эта война от образовательного именно процесса. Кто не успел его получить, тот уже страдал по этому поводу, ну, и с работой тоже. И бабушка работала на вокзале просто уборщицей. А после того, как Гаврилов поинтересовался, подошел, ее повысили. И она стала главной по залу. Это было действительно дорогого стоило. Мы как-то никогда не говорили о том, чьи мы потомки. Это уже сейчас эта тема поднимается, да. А раньше как-то, ну, не знаю, стеснялись. У многих погибшие есть. У нас просто есть тот человек, который, слава богу, нашелся.
1: Алена, это абсолютно неудивительно, что любовь к истории вы перевели в профессиональное русло. Сейчас вы трудитесь в одном из туристических агентств города, проводите экскурсии, рассказываете в том числе о боях в Брестской крепости, вспоминая при этом подвиг своего прадедушки. А как ваши дети реагируют на то, что в их жилах течет кровь защитника Брестской крепости? Возможно, есть какое-либо сходство ваших мальчиков и их прапрадеда?
2: Да, сходство есть, особенно в характере. Я так понимаю, что именно оттуда они его взяли. Потому что старший, ну и старший, и младший играют на балалайке. По старшему уже можно сказать, что да, куда-то мы двигаемся, потому что сейчас он находится в армии, он на контрактной службе. Это уже пограничник, не будущий, а нынешний пограничник. Но я надеюсь на то, что все-таки воинская служба ему подойдет, он там останется и продолжит хоть как-то эту династию.
1: Алена, что для вас, что для вашей семьи означает быть потомками такого человека, как Алексей Наганов, защитник цитадели?
2: Вы знаете, с одной стороны, это... Нет, это гордость с любой стороны. Но с какой-то стороны это тяжело. Иногда кажется, лучше бы ничего не было, да? Может быть, нас бы никто не знал. Может быть, конечно, и улицы с названием, ну, с именем прадедушки не было. Но он был бы жив. С другой стороны, конечно, есть гордость за то, что вот у меня есть такой предок. Надо равняться, надо чего-то достигать, надо держать себя в руках во многих вещах. Это тоже это дисциплинирует, это стимулирует к чему-то. Но в то же время все равно очень бы хотелось, чтобы бабушка знала своего отца.
1: Это был невероятный и уникальный разговор, который сегодня состоялся в прямом эфире. Алена, спасибо за возможность через призму вашей семейной памяти узнать больше о вашем прадедушке Алексее Федоровиче Наганове, об одном из защитников Брестской крепости, который отдал свою жизнь во имя нашего мирного будущего сегодня. Я напомню, что гость программы была Алена Тикунова, аттестованный экскурсовод по Брестской области, правнучка Алексея Наганова. Спасибо за присутствие в нашей программе сегодня.
2: И вам большое спасибо.
1: Меня зовут Юля Майская. До встречи в эфирах.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной. Александр Лукашенко осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт командира. Президенту продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара электронного пуска. То есть все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке. С единственным важным нюансом – непосредственно запуска ракеты не было. Глава государства пообщался с расчетом, еще раз подчеркнув важность качественной подготовки личного состава командиров и офицеров. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин связались по видеоконференц-связи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Действительно, это первая такая совместная тренировка, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Мы с вами еще зимой обсуждали перспективу участия президентов, сказал Александр Лукашенко. Я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше совместное отечество от Бреста до Владивостока. Коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться.
0: Новости.
1: Горячая вода будет временно отсутствовать в восточной части Бреста в период проведения гидравлических испытаний теплосетей, сообщили Белта в Брестэнерго. Горячая вода будет отсутствовать с 8 утра 27 мая до 17 часов 29 мая в кварталах, ограниченных улицами Газдетского, Гродненской, улицы Янки Купалы, Партизанским проспектом, железнодорожным полотном, улицы Гродненской, улицами Гаврилова, Орловской, Гродненской, Стафеева, Локтионова, Васнецова, Московской, проспектом Республики, Богданчука. Православные верующие празднуют Вознесение Господне. Праздник символизирует завершение земного служения Иисуса Христа. Согласно Евангелию, спустя 40 дней после своего воскресения Спаситель вознесся на небеса. Это один из великих 12 праздников, который всегда приходится на четверг, 40-й день после Пасхи. Согласно установленным канонам, именно с этого дня православные перестают приветствовать друг друга пасхальным «Христос воскресе», что делали на протяжении предыдущих 40 дней. И в завершении новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191, Интерсити Бай и в агентствах вашего доверия. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16:10 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». И с вами я, Алексей Лихович. В ближайшее время мы проведем вместе, узнаем массу интересной, а самое главное, полезной информации. Также поделюсь новинками кино, потому что, да, именно в это время, именно в четверг у нас наши уважаемые кинотеатры обновляют свой репертуар, поэтому про парочку новых картин вам пренепременнейше я поведаю. А вот уже совсем-совсем скоро поделюсь парочкой лайфхаков для автомобилистов и автолюбителей в рамках программы, точнее, рубрики «Водительский комитет». Ну и, конечно же, сегодня масса всего интересного и полезного только для вас. Оставайтесь вместе с нами, совсем скоро услышимся, пока только хорошая музыка. И что же у нас в самое ближайшее время? Kelly Clarkson и «Because of You». Чуть пораньше. Полёры Juicy Beat, Back to You. А вот Сэм Фелт и Into the Stars буквально через композицию и рекламу. Только дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Многие владельцы машин с автоматом годами смотрят на маленькую кнопку или странную заглушку возле рычага переключения передач, но не знают ее предназначения. Кто-то считает это сервисным разъемом, кто-то заглушкой. На самом деле эта деталь, именуемая Shift Lock, является ключевым элементом безопасности, который может сэкономить вам очень много денег в случае поломки двигателя или севшей АКБ. Главная задача кнопки Shift Lock заключается в принудительной разблокировке трансмиссии. По правилам безопасности, селектор АКПП невозможно сдвинуть с места, если двигатель не заведен или не нажата педаль тормоза. Это защищает от случайного включения передачи детьми или непреднамеренного отката машины. Однако, если автомобиль превратился в недвижимость, но из-за технической неисправности, и эта же защита превращается в проблему, которую и решает нажатие на этот самый скрытый механизм Shift Lock. Алгоритм действий при эвакуации. Если вам необходимо перевести селектор в нейтраль на неисправном автомобиле, то первым делом убедитесь, что машина стоит на ровной поверхности или зафиксирована стояночным тормозом. Далее найдите кнопку с надписью Shift Lock, либо небольшое отверстие рядом с рычагом автоматической коробки передач. Нажмите на нее. В некоторых моделях нужно вставить ключ зажигания в паз и, удерживая нажатие, переведите рычаг в положение N. Теперь автомобиль готов к погрузке или перемещению без риска повредить внутренние детали коробки передач. Почему вообще селектор блокируется намертво? Нередко блокировка случается не из-за севшего аккумулятора, а по причине неисправности копеечного предохранителя или датчика положения педали тормоза. Электроника просто не видит, что водитель нажал на тормоз и продолжает держать замок закрытым. В такой ситуации кнопка Shift Lock позволяет доехать до автосервиса своим ходом, не вызывая эвакуатор, хотя стоп-сигналы в этом случае могут не работать, что требует предельной осторожности на дороге. Инструменты под рукой и осторожность. На некоторых японских и корейских авто кнопка выполнена в виде явной клавиши, которую легко нажать пальцем. Однако европейские бренды часто прячут механизм, требуя использования тонкого предмета, чтобы поддеть накладку. Ни в коем случае не пытаясь давить на тот самый блокиратор с фанатизмом. Если рычаг не идет, возможно, вы просто не до конца утопили кнопку или ключ. Помните, что после завершения маневра и возврата рычага в режим паркинг трансмиссия снова заблокируется, и процедуру придется повторять заново. Вот такой секрет. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Это была рубрика советов для автомобилистов «Водительский комитет». Всем удачи на дорогах и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.

0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.

0: .by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16.37 на наших эфирных, и прямо сейчас предлагаю разыграть, поиграть, а самое главное выиграть. Битва за золото в столице гандбола. Мешков Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минск и СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16.00. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Ждем всех на арене, завоюем золото вместе. Вперед, Брест, вперед, БГК. Два пригласительных билета на этот матч у вас есть возможность выиграть, ну, прямо сейчас. Что для этого нужно сделать? Ответить на мой вопрос. Догадаться, какой ответ правильный. Прислать ответ на наш студийный вайбер 3990011, код оператора 33. И, собственно, оказаться первым. И тогда два пригласительных билета на этот матч вашим. Все легко, все просто. Поэтому прямо сейчас перехожу к нашему, как говорится, вопросу. Сегодня у нас Международный день чая, поэтому вопрос тоже будет очень даже чайный. Какой чай называют чайным виски из-за его выдержки в бочках? Еще раз, какой чай называют чайным виски из-за его выдержки в бочках? Одна музыкальная композиция у вас в запасе, отвечаем.
0: По дороге домой.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.42 на эфирах. Давайте подводить итоги нашей сегодняшней викторины и узнаем, кому же достанется два пригласительных билета на матч Суперлиги Беларуси, который состоится 24 мая, в это воскресенье, в спорткомплексе «Виктория», во дворце спорта «Виктория». Матч между командами «Мешков-Брест» и «СКА Минск». Вопрос был таким: какой чай называют чайным? Виски из-за его выдержки в бочках. Интересный вариант ответа приходили, что это были марокканские, красные, но на самом деле... Правильный ответ. Ответ очень короткий. Пуэр. Да, именно этот чай так и называют. Ну что ж, спасибо большое всем, кто участвовал. Остается только посмотреть. Не работает этот телефон, этот вайбер у нас не работает на связь. Если что, на будущее никто вам трубочку здесь не поднимет. Так, итак, давайте... Сбил меня, уважаемый слушатель. Давайте смотреть по списку, кто же у нас оказался первым, кто прислал правильный ответ. Слушатель, чей номер заканчивается на цифры 21-30. Если вы узнали свой номер, я вас поздравляю. Ожидайте сообщения. Совсем скоро мы с вами свяжемся и напишем. Вы узнаете из этого сообщения, каким образом вы сможете забрать и воспользоваться своим честно выигранным трофеем. Спасибо всем за участие. Оставайтесь вместе с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Брест.

0: Реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Телеграмм-промбанк.
6: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
7: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Слухай наших.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко доволен итогами совместной с Россией тренировки ядерных сил. Об этом он заявил журналистам. Организационная часть прошла без всяких сбоев, разумно, толково организовано. Все прошло организационно хорошо, сказал глава государства. Что касается результатов пусков на территории России с участием белорусских военнослужащих, полученные результаты свидетельствуют о метком попадании по целям. Попали в копейку. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы, заявил Александр Лукашенко. Беларусь ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил. «Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Никому не угрожаем ни в коем случае, но если, не дай бог, мы церемониться не будем», – подчеркнул белорусский лидер.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестском государственном техническом университете состоялся единый день информирования, посвященный трендам и новым направлениям развития туризма в Беларуси. Встреча прошла с участием заместителя председателя Брестского облисполкома Михаила Баценко. В ходе обсуждения были рассмотрены ключевые вопросы развития туристической отрасли как в стране в целом, так и в Брестской области. Особое внимание уделили самым перспективным направлениям, которые могут стать драйверами роста в ближайшие годы. Михаил Леонидович рассказал о новых проектах, инвестиционных возможностях и о том, как современные тенденции влияют на формирование туристического потенциала региона. Студенты, в свою очередь, проявили живой интерес к теме. И в завершении новости компаний. Битва за золото в столице гандбола. Мешков-Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16 часов. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Ждем всех на арене. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191, «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов, 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. В честь дня рождения сети «Зика» дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29-324-66-66. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.08 на эфирных. Рад вас вновь приветствовать на наших волнах, а также всех тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Если за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Да и если не за рулем, тоже. Но обязательно сообщайте нам о любых факторах, затрудняющих движение по дороге. Если таковые видите, на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. И вот Анастасия предупреждает нас, внимание, город Брест. Огромная пробка автомобильная вдоль Грибного канала в сторону перекрестка на ЦМТ. Большое спасибо вам, Анастасия, остальным, ну, тем более такой автопрайм-тайм у нас прямо сейчас. Рекомендую прислушаться к этой информации и скорректировать свой маршрут, если есть возможность. В ближайший час у нас с вами масса всего интересного и полезного. Расскажу, какие фильмы с сегодняшнего дня окажутся на экранах кинотеатров. Также немножко покопаемся в себе, в смысле, по части психологии расскажу, как научиться говорить «нет» без вреда совести, без вреда собственной совести. Ну и многое-многое другое. Оставайтесь с нами. Прямо сейчас последний выпускной от DJ Demixer на волнах Радио Брест.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
3: Радио Брест. Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
5: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
6: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
7: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на календаре у нас четверг, а в этот день кинотеатры по традиции обновляют свой репертуар, поэтому с огромным удовольствием хочу поведать вам про парочку киноновинок, которые с сегодняшнего дня окажутся у нас на экране. Итак, первое – это комедия, фэнтези, детектив «Следствие ведут овечки». Возрастная рекомендация 12+. Режиссер Кайл Балда, в главных ролях Эмма Томпсон, Хью Джекман, Реджина Холл и другие. Каждый вечер пастух читает вслух детектив о преступлении, притворяясь, что его овцы все понимают. Но когда его находят мертвым, овцы сразу понимают, что это было убийство и уверены, что знают, как раскрыть это дело. Необычно, согласитесь? Еще один фильм, о котором я вам хочу рассказать, это будет кино, которое называется «Грязные деньги». Жанр триллер-боевик, возрастная рекомендация, между прочим, 18+. Режиссер Гай Ричи в главных ролях. Джейк Джилленхол, Генри Кавилл и Эйса Гонсалес и другие. Сюжет таков. Когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, а отряд элитных агентов под управлением проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. Сид, Бронко и их соратники начинают воплощать стратегию давления на афериста, а затем отправляются на остров Салазара, где проявляют все свои навыки общения с оружием и взрывчаткой. Однако внезапно ситуация выходит из-под контроля. Хотим знать, что дальше? Милости просим в кинотеатры и приятного просмотра!
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.
3: Реклама.
4: Майская раскрутка.

0: Securebank.by.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Только по 31 мая. В золотой мечте еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
9: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Сказать «нет» и не прослыть эгоистом. Возможно ли это вообще? Ну, в принципе, разработчики теории адаптивного интеллекта утверждают, что сложности с отказом, они вообще родом из детства. Когда ребенка ругают за то, что он мало делает и стыдят за неправильные поступки, у него и вырабатывается то самое чувство вины, которое блокирует свободу сопротивляться чужим просьбам по взрослой жизни. Мы боимся показаться невежливыми, ну, неловкими, спровоцировать ссоры. Иногда кажется, что проще согласиться, чем объяснять, почему предложение нам не нравится. Но у этой привычки есть обратная сторона. Чем чаще мы соглашаемся, тем быстрее выгораем и теряем баланс между личным и чужим. Первый шаг к свободному «нет» — это честный разговор с собой. Проанализируйте, какие чувства вы испытываете, когда к вам обращаются с просьбой. Если внутри закипает протест, но вы все равно киваете, пора учиться отказывать. Это не делает вас плохим человеком. Наоборот, так вы перестаете быть удобной целью для манипуляторов. Психологи рекомендуют действовать по формуле «слышу, понимаю, отказываю, молчу». Объясните истинную причину: «сегодня я не могу помочь, потому что у меня другие планы». Не вдавайтесь в подробности и не извиняйтесь лишний раз. Длинное оправдание программирует собеседника на поиск слабого места в вашей обороне. Человеку свойственно додумывать причины отказа, особенно если не хватает информации. Из-за этого рождаются обиды и фантазии о том, что вы его недолюбливаете. Поэтому лучше сказать прямо: «мне жаль, но я не могу этого сделать. Надеюсь, на наших отношениях это не скажется». Человек, который вас уважает, примет отказ. Манипулятор нет. Но это повод задуматься, нужны ли вам такие отношения. Если вам страшно обидеть человека своим отказом, используйте технику заезженной пластинки. Спокойно, с сожалением повторяйте свое «нет», сколько бы вас ни атаковали. Попробуйте зеркальную технику. Отразите просьбу собеседника и верните ее ему с отказом. «Я понимаю, что тебе нужно закончить отчет сегодня, но помочь тебе я не смогу». Самое трудное – это принять тот факт, что вы не несете ответственности за чужие эмоции. Если друг расстроился из-за того, что вы не пошли с ним в кино, потому что хотели выспаться, это его право. Но это не значит, что вы обязаны прям жертвовать своим сном. Перестаньте быть палочкой-выручалочкой для всех. Вы увидите, как освободится время для собственных желаний. Не забывайте про свои интересы. Короткое «нет» чему-то одному – это емкое «да» чему-то другому. Подумайте о тех вещах, которые вы сможете сделать, если не будете тащить на себе чужой груз. Вина уйдет, уступив место легкости и ощущению, что вы, наконец, живете свою, а не чужую жизнь. Всем отличного вечера. Оставайтесь вместе с нами. Совсем скоро вернусь.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Финске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: Ну и новости.
1: Знаете, как иногда называют человека, который любит приврать? Привратник. Шутка на самом деле. Ну, а вот наша следующая «ну и новость» будет о том, как раз-таки, как одни жительницы Индии решили не то чтобы приврать, но приукрасить свой товар, которым торговали. Многие жители Индии, путешествующие на поездах, покупают на станциях свежеочищенные огурцы. Такая легкая закуска им интересна и вкусна, и вообще-то недорого стоит. Но недавно на вокзале в Бихаре произошел скандал. Там сидели женщины, которые, торгуя огурцами, обмакивали их в жидкость зеленого цвета, и подкрашенные овощи выглядели и более свежими, и более привлекательными. Это, кстати, деяние, которое, кстати, совершалось безо всякой утайки, настолько возмутило очевидцев, что к делу подключили полицию. 9 торговок были таки задержаны. Что ж до подозрительной зеленой жидкости, то предварительный анализ показал, что это вода с пищевым красителем, обычно использующимся в кондитерских целях. Ну, впрочем, покупателям от этого не легче. Многие люди зарекаются впредь приобретать что-либо с рук. Мало ли чем огурцы покрасят в следующий раз. Ну, вот конкретно с покупателями я согласен. Все-таки все хорошо, когда естественно и когда, самое главное, без обмана. Всем прекрасного и уютного вечера, и пусть все получается так, чтобы не пришлось ни привирать, ни приукрашивать. Пусть все обязательно вас радует, ну и только поднимает настроение. Ну а мы, Радио Брест, вместе с вами.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Единый день информирования прошел сегодня в Брестской области. Ключевой темой информационного четверга стало развитие туристической отрасли. Молодые люди, как профессионалы и патриоты своих регионов, способны вывести туризм в Беларуси на более высокий уровень. Такое мнение высказал в Пинске первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов. Он в единый день информирования встретился с преподавателями и студентами Полесского госуниверситета. По словам первого замглавы администрации президента, по сравнению с представителями старшего поколения, современные молодые люди иначе относятся к этой сфере. Они выросли в эпоху комфорта и могут сравнивать. Они понимают нюансы туристического бизнеса и бизнеса гостеприимства, понимают все те интересности, которые должны быть, поскольку здесь уже готовят и будут шире готовить специалистов туристической отрасли, как с профессионалами, с теми, кто учится, родился и живет в этом регионе, особенно полезно поговорить на данную тему, сказал Владимир Перцов. Как превратить туристический потенциал Беларуси в реальные маршруты, рабочие места и доход для регионов, обсудили в Брестском госуниверситете имени Пушкина. В рамках единого дня информирования со студентами и преподавателями встретился председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Михаил Русый. Освещая актуальные вопросы единого дня информирования, он подчеркнул, что Беларусь обладает серьезным потенциалом для развития самых разных направлений туризма. У нас очень много направлений и возможностей, просто их надо использовать. Глава государства ставит такую задачу. Казалось бы, маленькая Беларусь, но у нас есть все. Есть промышленный туризм, есть агроэкотуризм, есть религиозный туризм, есть исторические места, есть природные богатства. Но важно не просто показать человеку один объект, а выстроить систему, чтобы он приехал, посмотрел, пообедал, купил сувенир, увидел еще что-то рядом и захотел вернуться, отметил Михаил Русый. Также единый день информирования состоялся в трудовых коллективах предприятий и организаций региона.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Брестском областном объединении профсоюзов сегодня работает общественная приемная по вопросам цен, качества и наличия товаров. Сообщить о возникших нестандартных ситуациях. Отсутствие товаров, недостаточный их ассортимент, значительное повышение цены на товары, их ненадлежащее качество и другое, а также внести предложение по улучшению работы торговых объектов можно до 20:30 по телефону 8033-690-1717 или на личном приеме по адресу Брест, улица Карла Маркса, 19. Сегодня в Бресте стартовал третий этап информационно-просветительского проекта «Партнерство поколений». В течение двух дней город станет площадкой для открытого диалога между молодежью и представителями власти. В мероприятии принимает участие около 50 человек. Программа брестского этапа началась с экскурсии по легендарной цитадели над Бугом и патриотической акции «Возложение цветов к вечному огню». Перед участниками выступил директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе. Он подчеркнул: «Наша задача, чтобы и молодежь, и старшее поколение хорошо знали историю нашей страны, историю Великой Отечественной войны, в частности, героическую оборону Брестской крепости и трагедию геноцида. Мы должны быть достойными гражданами своей страны, потому что именно наше прошлое определяет направление развития и в настоящем, и в будущем», отметил Александр Каркатадзе. В Столинском районе стартовал региональный семинар для будущих руководителей агропромышленного комплекса. Сегодня агрогородок Федоры стал площадкой для проведения выездного семинара, объединившего перспективных специалистов аграрной отрасли из четырех районов Брестской области – Пинского, Столинского, Лунинецкого и Ганцевичского. Главная цель семинара – подготовка кадрового потенциала, способного эффективно управлять современным агробизнесом. Местом проведения не случайно выбран СПК «Федорский». Это одно из передовых хозяйств Столинщины, где на практике демонстрируются высокие показатели в животноводстве и растениеводстве, а также современные подходы к организации труда. Программа семинара включает изучение управленческого опыта, ознакомление с производственными мощностями и обсуждение актуальных вопросов развития сельского хозяйства региона. Специальная программа МАК на территории Брестской области стартует 1 июня и продлится по 15 сентября. В рамках данной программы в регионе ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на блокирование доступа к дикорастущим зарослям конопли и ее уничтожение, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений, принятие к правонарушителям мер, предусмотренных законодательством, а также выявление преступных групп сбытчиков и перевозчиков опийного масленичного мака и конопли. В случае обнаружения запрещенных растений сообщайте об этом по телефону 102. Пациенту предстоит долгое восстановление, но главное, что помощь ему оказывают отечественные медики. Так в эфире телеканала «Беларусь-1» прокомментировала состояние пострадавшего от польских правоохранителей белоруса, которому сейчас оказывается помощь, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Известно, что 60-летний житель Гродненской области 12 мая возвращался домой из Германии на купленной там машине. В Польше местные силовики в гражданской одежде блокировали машину и расстреляли его из огнестрельного оружия. Как отметили специалисты, помощь, которая была оказана пострадавшему в Польше белорусу, имела явные нарушения. Из-за халатных действий польских врачей мужчина может остаться инвалидом. За его здоровье теперь борются отечественные медики. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191, «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону 29-716-44-44. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: pureback.by.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страхование.

0: всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время.
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
6: МТ-банк. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ты расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Беларусь, если в ее отношении не будет совершено агрессии, не намерена втягиваться в войну с Украиной. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, комментируя заявления и угрозы со стороны Владимира Зеленского на этот счет. Что касается его заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал. Будет втянута только в одном случае, если на нашу территорию будет совершена агрессия, сказал Александр Лукашенко. Тема армии и обеспечения безопасности каждый день на столе у президента Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил. «Если мы меньше говорим об армии сейчас, чем о посевной кампании, это не значит, что мы этим не занимаемся. Каждый день, по крайней мере, у меня эта тема на столе. И я понимаю, что экономика и безопасность сегодня вопросы первостепенной важности. Так будет и дальше, поэтому живите спокойно, не переживайте», – заявил президент.
0: Новости.
1: К другим событиям. В рамках Единого дня информирования сегодня председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филонович посетил машиностроительное предприятие «Компа». Встреча с трудовым коллективом была посвящена актуальной теме «Тренды и новые направления развития туризма в Беларуси». Андрей Филонович подчеркнул, как важно развивать эту отрасль для экономики и сохранения нашего культурного наследия. Но не обошли стороной и вопросы, волнующие самих работников «Компа». Прошел открытый диалог, где каждый мог задать свой вопрос и получить компетентный ответ. Старинный весенне-летний обряд вождения куста 31 мая проведут в агрогородке Хмелево Жабинковского района. Этот обряд проводится в период Троицы. Для главной роли выбирают молодую красивую девушку. Ее украшают ветвями, чаще всего клена и большим венком. В сопровождении баяниста и исполнителей местных песен девушка обходит дворы, желая хозяевам здоровья и достатка. А они по традиции встречают гостей и благодарят за добрые пожелания, одаривают салом, хлебом или деньгами. Считалось, что если двор обойдут стороной, то благополучие может миновать семью. Начнется мероприятие в 14 часов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. И зараз я пропоную зазирнуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на пятницу 22 мая. Завтра гороскоп обещает пронести долгочаканую душевную равновагу. Эмоции так само будут моцные, але заховывать равновагу и кировать своими почуттями будет значно простей. Коли не перегинать палку и выкрыстовывать мягкое почуття гумору, завтра можно без працы выкликать симпаты и заручиться подтримкой. У гэты день, як николи, будут запотрабованы организаторские здольности и дипломатичные таленты. А вось за романтикой треба быть аккуратней. Легкое захопление и нават невинный флирт завтра здольные перерасти у глубокое почуття. А вось яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Авену будет тяжко утрыматься от спокусы, покомандовать кимсти с близких, ти нават звалить на их частку своих прямых обовязков. Ничего не зробишь, закон коллектива, нельга увесь час быть белым и пухнатым часом, доводится показать вострые киптики. Зрештой, завтра это может выйти само собой. Ситуация складется так, что Авену станет перед выбором, альбо не справится с полным объемом задач, альбо бесцеремонно запрэчу их яшчэ кагосьці. Завтра Тельца порадует атмосфера вокруг. Отчувание теплыни и взаимодопомоги здольная спородить у его почуття, что ён и люди – одна великая семья. Такий добродушный настрой непозбежно одобьется на поводинах Тельца. Ён будет больше душевным и открытым у зносинах, чем звычайно. Перечить обаянию его ширости будет амаль немагчыма. Завтра Телец, коли захочет, здольный нават своих заузятых противников перетворить у лепших сябров. Завтра раптом прочнувшаяся товарыскасть близнят здольна обернуться приемными дивидендами. Махчима им атрымается блеснуть ведами, теж завязать шматобяцальное знаёмство. Иншими словами, близнятам завтра не варто стрымливать свой поток красомоўства. Вядома, жаданне у волю поболтать витается далеко не заўсёды, аднак завтра приемное выключение с гэтага сумнага правила. Завтра на протягу дня у рака могут отбыться цікавые сустрэчы и знаёмствы, якія окажуть уплыў на яго далейшее жыццё. Зрэшты, яким менавіта будзе гэты уплыў пазітыўным ці не вельмі, будзе залежыць ужо ад яго самога. Таму зоркі раіць яму на ўсялякі выпадак абвальваць на кожнага суразмоўцу увесь запас свайго прыроднага абаяння. Чаго-чаго, а абаяння у рака завтра будзе дастаткова. Завтра ситуация запотрабует льва взять инициативу у свои руки. Нават коли звычайно гэта яму не уластиво, завтра ён адчуе у сабе потребу прымать рашэнні и нести отказность за их. Самое цікавое, что люди будут спокойно соступать льву пальму першинства. И хай завтра не усе рашэнні и дзеянні льва будут верными, для яго гэта будет выдатный шанец показать усім, а заодно и сабе самому, что ён здольный на многое. Завтра люди могут спробовать манипулировать девой. Зорки попереживают яе, что хтось поспробуя скрыстаться своим становищем, сувязями або особистым обаянием для того, как утягнуть деву у своей гульни. Поддавшись этому уплыву, дева с часом пошкадуя. Это здольно ударить по яе репутации, так что завтра ей необходимо твердо стоять на своим и трыматься далее от людей, якія яе выкарыстовывают. Это был гороскоп для знаков первой половы зодиакального кола. Остальные почуют свои предсказания после невеликой музычной паузы.
0: Зорки говорять.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: наши песни.
1: Сердце на куски,

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Grow up 24 forever till we self-destruct. Lifestyles of the broken, dangerous. Maybe they'll name a hurricane after us.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Слушай наших.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.